0: Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории дожди. Ветер северо-западный порывистый, во многих районах сильный порывистый. Днем в Витебске и Могилеве плюс 12-14, в Минске и Гомеле плюс 13-15, в Гродно 15-17, тепла в Бресте 16-18. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Алиса, как слушать музыку без подписки?
1: Все просто. Слушай Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Унеси меня туда, где дождь

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории дожди. Ветер северо-западный порывистый, во многих районах сильный порывистый. Днем в Витебске и Могилеве плюс 12-14, в Минске и Гомеле плюс 13-15, в Гродно 15-17, тепла, в Бресте 16-18. С тобой Радиус ФМ, впереди только

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Сердце на кусок.

Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

Знать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радио СФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: В Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории дожди. Ветер северо-западный порывистый, во многих районах сильный порывистый. Днем в Витебске и Могилеве плюс 12-14, в Минске и Гомеле плюс 13-15, в Гродно 15-17, тепла в Бресте 16-18. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории дожди. Ветер северо-западный порывистый, во многих районах сильный порывистый. Днем в Витебске и Могилеве плюс 12-14, в Минске и Гомеле плюс 13-15, в Гродно 15-17, тепла в Бресте 16-18. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: пунктом получения убытков.
1: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
2: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
1: Вы достигли цели –

0: прибыли неразрывно связаны с риском получения ребенка.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
3: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на

Свежий трек на Радио СФМ. Бибер Рекса и Фейтлесс. New Religion.

реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу. Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
3: Реклама. На Радиус ФМ выходные начинаются в пятницу.
4: В движении.
3: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
4: В движении на Радиус ФМ.
3: Слушай в движении на Радиус ФМ в пятницу в 7 вечера.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Как пел один современный классик, открывай глаза, спящая красавица. Ребячки, просыпаемся. Всем доброго утра, всем привет. 7 утра в Беларуси. Это Пробудители на Радиус FM. На календаре 28 мая, четверг. Последний весенний четверг в 2026 году, потому что совсем скоро начинается лето. Но об этом не сейчас, сейчас о том, что будет происходить в эфире подробно.
2: В самое ближайшее время будет интересненько. У нас Астролайф, это твой гороскоп на этот четверг.
1: Потом улыбнула, первая на сегодня подборка мемов и шуток из интернета.
2: А далее, пока ты спал, мы с удовольствием расскажем тебе, в какой стране мира и почему полицейские будут серьезно относиться к рассказам о привидениях.
1: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет, рассказывай, какие новости?
3: Привет, расскажу, кого считают более красивыми, мужчин или женщин, и где в Беларуси запретят курить.
0: В Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
3: Сегодня наш президент отправится в Казахстан. Там состоятся саммит Евразийского экономического союза и 5-й Евразийский экономический форум. Сегодня на заседании форума Александр Лукашенко представит позицию белорусской стороны по вопросам технологической кооперации и внедрения искусственного интеллекта в реальном секторе экономики. Завтра же состоится саммит. Ключевые вопросы развития торговли, использования ИИ, вопросы таможенного законодательства. Горячая пора для белорусских абитуриентов – вступительная кампания. Выпускников в школу будут принимать 289 колледжей и 46 вузов. С планом набора определились. Вузы ждут чуть более 49

0: 30 тысяч человек, из них 33 тысячи – бюджетники. Для ряда специальностей, в основном педагогических и аграрных, предусмотрено поступление без экзаменов при наличии целевого направления или высоких баллов аттестата. Наиболее востребованными специальностями остаются педагогика, медицина, агросектор и инженерное дело. В Беларуси расширят список мест, запрещенных для курения. Под ограничения могут попасть входы многоквартирных домов и общежитий. Также хотят усилить наказание за продажу никотиносодержащей продукции несовершеннолетним. Наказывать будут и взрослых, которые покупают сигареты или вейпы для подростков. Сейчас курить нельзя на детских площадках, в школах, детсадах, кафе, на пляжах и даже в машине, если в ней есть ребенок до 14 лет. В Литве хотят ввести немецкий как один из главных языков. Тем временем русский продолжают вытеснять. С инициативой выступил президент Гитанас Науседа. По его задумке, это укрепит связи с Берлином. Присутствие немецких войск на восточном фланге НАТО он назвал уникальным даром современности. Родной литовский язык для многих так и остается непостижимым. Поистине прекрасный пол. Ученые из Европы выяснили, что и мужчины, и женщины считают женские лица более красивыми. Они проанализировали 1,5 миллиона оценок из 52 исследований в 76 странах. Среднестатистическое женское лицо назвали симпатичнее, чем почти 60% мужских лиц. Вероятно, дело в округлости форм. Самые красивые лица наиболее округлые. И последнее. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Таковы новости. О погоде далее. Сегодня по Беларуси облачно с прояснениями, на большей части территории дожди, ветер северо-западный порывистый, во многих районах сильно порывистый. В Витебске и Могилеве 12-14 со знаком плюс, в Минске и Гомеле 13-15. В Гродно от 15 до 17 со знаком плюс, в Бресте 16-18. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе. 7 часов 10 минут в стране. Мы пробежались по интернету, нашли там очень интересные прогнозы на сегодня и готовы с тобой ими поделиться. Но для начала наши гороскопы. Паш, что у тебя?
2: Я сегодня потрачу много сил, но на благое дело.
1: О, вот так всегда. Вот. Это приятно. Юля, у тебя как день пройдет?
3: У меня какой-то не гороскоп, а угроза. Вы свой город хорошо знаете? Тогда сообразите, куда пойти погулять. Какой-то погоды, да.
2: Хорошо, Вася, у тебя что?
1: А мне нужно очень сильно ускориться, потому что не успеваем. Это были прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, каким четверг будет у тебя.
0: Астролайф.
3: Овны, время поджимает, так что следует собраться с духом и начать быстренько работать.
1: Вот кого там поджимает, пусть те собираются. У меня все в порядке. Тельцы, сегодня вы будете на редкость удачливы в любви, из чего автоматически следует, что за карты нынче лучше не браться.
2: Близнецы, мы на этот раз обратились к звездам, но вообще за гороскопом в следующий раз звоните лично мне. Вот так. Что говорят звезды. Сегодня хорошие идеи будут посещать не только вашу гениальную голову.
1: Видимо, еще какую-то. Хорошо.
3: Какая прелесть. Раки, звучит не как гороскоп, а как угроза. Вы родной город хорошо знаете? Если да, мы наверняка сообразим, куда лучше пойти погулять.
1: Львы, не допустите того, чтобы вами сегодня руководили чувства. Они могут оказаться настолько сильными, что вы наломаете дров на два отопить. Сезонов вперед.
2: Девы, сегодня вам придется потратить немало сил и времени на заботу о ближнем. Занятие утомительное, но очень благородное.
3: Весы, сегодня, возможно, вам придется чем-то пожертвовать, сознательно упуская какой-то шанс, утешая себя тем, что вот это отнюдь не последний шанс.
1: Скорпионы, сегодняшний день будет полон сюрпризов. С самого утра вы будете находиться в постоянном подсознательном ожидании какого-то события, которое в корне изменит ваши планы.
2: А вот стрельцы должны побыть сегодня немного эгоистами. Сегодня не тот день, когда вам следовало бы заботиться о чувствах окружающих. Пускай голова о них болит у кого-нибудь другого. Mm-hmm.
3: Козероги, сегодня стоит отвлечься от деталей и в целом, посмотреть на ситуацию, узнаете много нового и интересного.
1: Водолеи, если сегодня вы почувствуете робость или того хуже, решите, что вы чего-то недостойны, немедленно отбрасывайте эту мысль, ибо она от лукавого.
2: Закончим рыбами. Сегодня внешний мир всячески постарается грубо вторгнуться в ваше уединение, испортив вам тем самым настроение на целый день.
3: Ну а мы тебе настроение только поднимем, потому что через парочку минут улыбнуло, будем шутить для тебя шутки.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет! 7.18 на Радиус FM. Прямо сейчас нас улыбнула наша такая машина улыбок и хорошего настроения заряжена. Будем палить.
2: Давайте по факту просто начну. Давай. Пока единственная возможность, которую я получил как самозанятый, это возможность у самого себя занять.
1: Ну, самозанятый же. Такая очень миленькая. Я думаю, что каждый, ну вот, хотел бы, чтобы так было. Смотри, все невыспавшиеся люди в следующей жизни обязательно превратятся в котиков. Чтобы спать целый день, ничего не надо было.
3: Прелесть. И у меня такая короткая мини-шутка. Из двух зол выбираю то, что по акции.
1: Здорово. Никакой акции у нас, только хорошее настроение. Через пару минут в нашем эфире «Пока ты спал» расскажем, в какой стране мира и почему полицейские будут серьезно относиться к рассказам о привидениях.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: Угадай ритм Летус, Вива Браслов, Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: 7 утра, 25 минут в Беларуси. Всем доброго утра, это Пробудители на Радиус FM. Делай погромче, потому что прямо сейчас специально тебе мы расскажем, в какой стране мира и почему полицейские будут на полном серьезе относиться к рассказам о привидениях.
0: Пока ты спал.
2: В Индии местное полицейское управление издало указ, касающийся всех своих сотрудников. Внимание! Внимательно относиться к страшилкам и брать их на заметку как свидетельство о потенциальных преступлениях.
3: Ага. Почему-то, потому если вот какой-то трэш происходит, он происходит в Индии. Индии, да. В Британии исследования, да, интересные, а в Индии какой-то трэш.
2: Хотя, возможно, это какой-то инновационный метод, потому что за последние пару месяцев они раскрыли 2 убийства. И все благодаря призрачным рассказам. Люди, которые говорили на то, что их преследуют привидения, оказывались по результатам расследований убийцами. Ага. И хотя, как бы, в данных случаях речь шла, возможно, не столько о паранормальном, а столько о том, что, возможно, убийц просто заела совесть, да? Угу. Оттуда они и думали, что их потусторонние силы преследуют. Полицейским на это все равно. Если виновный найден, то, значит, все хорошо.
3: Слушай, ну, было бы неплохо, чтобы при этом полицейские из Индии все-таки работали и собирали улики, а не просто, ну, сажали за решетку всех тех, кто рассказал о том, что их преследуют какие-то призраки, потому что так можно очень сильно сократить количество жителей Индии. Не только бы это критично для Индии.
1: Но все-таки есть вопросики. Через 5 минут дорожная обстановка. Поделимся с тобой актуальной ситуацией.
0: Пробудители на Радио СФМ.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. Всем доброго весеннего утра. На календаре 28 мая. В твоих ушах пробудители на Радиус FM. Делай погромче. 7 утра 32 минуты в Беларуси. Мы продолжаем.
3: В ближайшие полчаса интерактив, игрулечка, наша Эйс Вентура. Мы откроем музыкальный ящик Пандоры и попробуем сохранить рассудок после того, что мы там услышим. Подарки ждут.
1: Ну а потом улыбнула. Продолжим дарить тебе улыбки, мемы и шутками из интернета.
2: И прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет. Рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
4: Доброе утро. По данным Яндекс.Кар, дороги в Минске почти свободны. Небольшие затруднения по проспекту Газеты «Звезда» от улицы Белецкого до Лебедева. Время проезда 7 минут. Хорошей дороги. О погоде далее.
0: Радиус FM. О погоде.
4: По Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, ветер северо-западный порывистый, во многих районах сильный порывистый. В Витебске и Могилеве 12-14 со знаком плюс, в Минске и Гомеле 13-15. В Гродно 15-17 со знаком плюс, в Бресте 16-18. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погодабай. Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители на Радиус FM.
1: Подарки готовы, пробудители заряжены. В Беларуси 7 утра 38 минут. Мы продолжаем. Мне очень нравится этот момент. Простите, почему я его всегда оттягиваю, я не понимаю, но вот это как-то немножко даже волнительно. Дарить подарки я обожаю. Поэтому делай погромче, потому что через 5 минут мы сыграем в Эйс Вентуру. Тебя ждет очень странный трек и скрытое в нем слово. Отгадаешь, что за слово скрыли, получишь классный подарок.
2: Ты получишь от нас безлимитный абонемент на целый месяц спорта и фитнеса в фитнес-центре «Адреналин».
3: Ну а пока оставляй заявочку на участие. Забегай в нашу официальную группу в Telegram «Радиус FM». Находи там в самом низу такой маленький значок чата, вроде сообщения. Нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
0: Пробудитель на «Радиус FM». Реклама.
4: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
5: Так хочется на Мальдивы. И от новой машинки я бы не отмовилась. А я ж Джен.
6: Едем худший у дискаунтер «Гроши». Купим гульнявые товары на 3 рубли. Отрываем шанец выиграть. Автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей и еще 3 тысячи призов. «Грошик». Увесь май тан накупляйте, авто ды гроши выигрывайте.
7: Рекламная гульня «Счастливый кошек» тур 8 с 1 мая по 13 жнивня 2026 года. Подробязник игра «Кропка грошек» кропка «Вай». Телефон плюс 375 44 788 80 26.
8: С 25 мая по 7 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Колбаса сырокопченая «Юбилейная», высший сорт, Жлобинский мясокомбинат. Всего 22,99 за килограмм.
7: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 7.43, пробудители на Радиус FM предлагают поиграть. Поиграть в нашу игру Эйс Вентура.
0: Эйс Вентура. Эйс Вентура.
3: Правила просты. Мы, как всегда, берем отрывочек из трека и одно слово запикиваем звуком какого-то интересного животного. Если игрок отгадывает, что же это за слово, то он забирает классный приз. Безлимитный абонемент на месяц спорта и фитнеса в фитнес-центре «Адреналин».
4: Сегодня утром Ирина вместе с нами отправится в это незабываемое музыкальное путешествие. Ирочка, доброе утро. Привет тебе.
5: Доброе утро.
4: Как твое настроение? Что ты делаешь? Рассказывай.
5: Еду на работу после того, как отвезла всех в школу.
4: Ой, тишина наконец-то, да? Ну, относительно.
2: Знаешь, она настолько счастлива в 7.40 утра, что как будто бы она из американского кино. Она встала в 5, у нее была пробежка, она приготовила всем завтрак.
4: Она в бигуди, знаешь, в таких.
2: Да. Развезла детей по школам, понимаешь, и сама счастливая едет за миллионом.
4: Сейчас спа будет оборачиваться в мед, потом вот эти шоколадные шарики. Ну, в общем, все красиво. Ирочка, смотри, коротенькое музыкальное путешествие, да, тебя ждет. Нужно будет угадать наше спрятанное слово. Готова ты послушать?
5: Да.
2: Итак, если готова, слушаем задание внимательно.
3: Итак, по лицу красавица, покойница, ковбойница. А в душе разбойница.
4: Да, вот тут, наверное, важно следующую строчку озвучить, потому что, ну, вдруг какая-то, может быть, логика здесь есть. По лицу красавица или покойница, или ковбойница, а в душе разбойница. Что думаешь, Ирочка?
5: Покойница очень как бы грустно.
4: Ну,
5: красавица очень приятно. Ковбойница развратница. Возможно, ковбойница, нет?
4: А что такое ковбойница, Ир? Стесняюсь спросить у тебя. Ковбойница.
2: Не стесняйся, спроси, мне это, тоже интересно.
4: Это место, а я придумал, это сумка, в которой носят ковбоев. Ковбойница.
2: Да, ковбойница.
4: Ковбойница, да. Угу. Ир.
5: Нет, я думала, может, это описание, ковбойница верхом...
2: Ира, ты очень много думаешь.
4: Здесь не надо, да, здесь нет. Ты детей развезла, все. Что сердечко твое говорит?
5: Покойница.
4: Покойница, принято, проверяем.
2: По лицу покойница, а в душе совершенно верно! Есть! Видишь, не головой, сердцем радость наша, сердцем!
3: Мы тебя поздравляем, безлимитный абонемент в «Адреналин» на целый месяц достается тебе. Оставайся на линии, и мы расскажем, как им воспользоваться. Я, как всегда, напоминаю, сеть фитнес-клубов «Адреналин». Это 30 клубов по всей стране. Еще один новый открылся в Минске на улице Верхоружии. Широкий спектр услуг. Тренажерные залы, групповой фитнес, бассейн, бани, сауны, фитнес-туры за границу и многое другое. А еще там очень любят студентов, и для них действуют выгодные условия. За подробностями обращайтесь к администратору своего клуба. Почувствуй свою мощь вместе с «Адреналин».
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
6: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
7: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
6: Детролекс родом из Франции.
8: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сервьерус, Россия.
9: Только с 28 по 30 мая в гипермаркетах «Евроопт» черные цены в летнем режиме целых 3 дня. Колбаса «Антоновская» оригинальная, высший сорт, гродненский мясокомбинат. Всего 23,99 рубля за килограмм. Вода минеральная «Боржоми», Грузия. Всего 4,99 рубля за 1,25 литра.
8: Подробности на сайте «Евроопт.бай» и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
10: Мам, это тебе. Я сам нарисовал.
11: Спасибо, солнышко. А это тебе.
10: Ух ты! Это моя карточка? И тут мой динозавр. Прямо как на рисунке.
12: Динозавры не вымерли. Они переехали на карту вашего ребенка. Детские карточки Белагропромбанка с индивидуальным дизайном. Когда рисунок ребенка переезжает на карту, а контроль за деньгами остается в ваших руках. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
1: Дискаунтери грошик. Завжди тут ціни суд. Цукор Городійський і Слуцький 2,29 за кілограм. Здивляйтеся і закупляйтеся у грошику. Подробязності на сайті грошик.бай і по телефоні плюс 375-44-788-80-26 з 25 мая по 7 червня.
13: Реклама. Радіус FM. Волна топової музики. Наша.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе. 7 часов 51 минута в стране. Это Радиус ФМ. У нас улыбнула. Лови все самое забавное и милое из интернета.
2: А лови вот такую. Дорогой, меня это платье не полнит. Нет, солнце. Главное, ешь его без майонеза.
1: Хорошо, меня простите заранее за эту штуку. Для кассиров супермаркетов в аду специально установлено 10 котлов, но работать будут только 2.
3: Трэш, просто трэш. У меня по сравнению с вами еще милое. Бабушка говорит внучке. Леночка, деточка, подень под брюки колготки. На улице холодно, можно отморозить смысл жизни.
2: Хорошо.
0: Пробудитель на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: родители.
1: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
2: Я не понял, а кто это ругается? Вот что происходит? Кто вот с таким негативом, получается, выходит на улицу? Что с погодой? Вы можете мне объяснить, коллеги мои любимые, что происходит? Я, получается, каждое утро стараюсь в эфире, ною, прям вот ною о том, что ой, все, плохая погода, уходи, мы выходим, пожалуйста, солнышко, пожалуйста, все хорошо, а тут нет, не получается.
3: С другой стороны, знаешь, в хорошую погоду и работать как-то сложнее, а когда за бортом вот так, так и хорошо. Рабочий день закончится, впереди будут выходные, и все у нас будет по-настоящему жарко.
2: Мы в это верим. 8 утра в Беларуси. Всем доброе утро. Это «Пробудители» на Радиус FM. И сейчас расскажем о планах на будущее.
4: Самое ближайшее время у нас будет «Улыбнуло». Это первая на сегодня подборка мемов и шуток из интернета.
3: Далее интерактив «Скорость звука», где главный приз – фирменный отпариватель. Но каждый участник, независимо от того, получится угадать, не получится угадать, получит фирменную фитнес-бутылку от нас.
2: И прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Привет, Полин, рассказывай, какие новости?
5: Привет, расскажу, как сэкономить при отключении горячей воды и о статистике по курящим людям в стране.
1: В Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
5: Накануне на Беларусь обрушилась непогода. Из-за сильного ветра в 500 населенных пунктах зафиксировано нарушение электроснабжения. Наиболее непростая ситуация в Витебской и Минской областях. Энергетики трудятся в усиленном режиме. Ремонтные бригады принимают все меры, чтобы оперативно устранить неполадки. Причина большинства отключений – падение деревьев на линии электропередачи. Сэкономить при отключении горячей воды реально. Об этом рассказали в ЖКХ Минска. Напомню, в столице начались плановые отключения. Если не перекрыть стояк горячей воды в квартире, счетчик будет крутить. Он не различает температуру и засчитает холодную воду как горячую. Случайно открыв кран, вы начнете пользоваться несуществующей услугой и потом заплатите за нее. Поэтому на время отключения обязательно перекройте вентиль на стояке. Тогда показания счетчика будут ниже. Боевые действия в Украине продлятся еще 2-3 года. Это прогнозирует Владимир Зеленский, сообщают местные СМИ. Тем временем бывший канцлер Германии Ангела Меркель выступила с еще более красноречивым заявлением. Она считает, что конфликт будет длиться около 10 лет. Ангела Меркель, хотя и ушла в отставку, но остается одним из самых информированных и влиятельных политиков в Европе. Случайных оговорок она себе не позволяет. Более 2 миллиардов человек в мире все еще не имеют доступа к чистой питьевой воде. Таковы данные ООН. Есть еще одно число, которое, мягко говоря, не радует. У 3,5 миллиардов человек нет безопасных условий санитарии. Для финансирования мероприятий по улучшению доступа жителей планеты к чистой воде и соблюдению санитарии ежегодно не хватает более 130 миллиардов долларов. Количество курящих мужчин в Беларуси за последние 20 лет.

0: 25 лет снизилась на 20%. Об этом рассказали в офисе ВОЗ в нашей стране. Вернемся немного назад. В 2000-х годах курило больше половины мужского населения страны – 59%. Дымящих белорусок было всего 4%. Сегодня курит только 38% белорусов. Однако положительная тенденция омрачается данными по динамике женского курения. Зависимых от табака белорусок стало вдвое больше – 10-11%. И последнее. Услышал крутой трек, но не знаешь, кто поет? Заходи на сайт radiusfm.by в раздел «Что играло?». Там есть названия всех песен, что звучали в нашем эфире. Таковы новости. О погоде далее. Сегодня по Беларуси облачно, с прояснениями, на большей части территории дожди, ветер северо-западный порывистый, во многих районах сильно порывистый. В Витебске и Могилеве 12-14 со знаком плюс, в Минске и Гомеле 13-15. В Гродно от 15 до 17 со знаком плюс, в Бресте 16-18. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: Хочется еще немножечко накрутить, подарить хорошего настроения. 8 часов 10 минут на Радиус ФМ у нас улыбнула. Лови мемы и шутки.
2: Юленька, начнешь?
3: Да.
2: Давай.
3: Вот смотри, дорогой, чашечки наполовину пусты. Но я считаю, что наполовину полны. Значит, я оптимистка? Нет, Люсенька, просто тебе нужен лифчик поменьше.
1: Хороший.
2: Очень хороший.
1: Я тогда, у меня совсем в другую сторону будет шутейка. Простите, заранее прошу прощения. Железнодорожную катастрофу в Индии потерпел поезд, на котором ехало 25 тысяч человек. Еще 2 тысячи ехали внутри поезда.
3: Да.
1: Вы видели эти
2: поезда? Да. Облепленные просто. Родители. Эх, вот бы услышать дома топот маленьких ножек. Ты рожаешь ребеночка, и родители. Если честно, речь шла о карлике Дворецком.
1: Нормально. Через парочку минут в нашем эфире скорость звука, главный приз — фирменный отпариватель, но каждый участник, независимо от результата, получит фирменную фитнес-бутылку.
0: Пробудитель на Радиус ФМ.

0: Пробудители на Радиус FM.
1: 8:16 в Беларуси. Всем доброе утро. Это Пробудители на Радиус FM. Делай погромче, мы продолжаем дарить подарки. Буквально через 5 минут будем играть в скорость звука.
2: Участнику нужно будет сделать ставку, за сколько секунд он сможет отгадать трек. Главный приз недели, за который борются участники, это фирменный отпариватель от Радиус FM. Ну а каждый, сыгравший с нами, по-любому получит от нас поощрительный приз. Это фитнес-бутылка от Радиус FM.
3: Ну что, немного стратегии и планирования. До этого еще никто ничего не угадал. У игрока сегодняшнего будет полный карбон.
1: Все шансы есть.
3: Все шансы есть. Ну а пока оставляй заявку на участие. Забегай в наш телеграм, он называется Радиус FM. И в самом внизу находи маленький значок чата. Нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
4: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5 100 600. Автосеть. За шинами к нам.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Ремонт своими руками? Нет.
2: «Маяк» представляет «Квартирный ответ». С 28 апреля по 1 июня покупай в «Маяке» игровые товары и за каждые 3 рубля в чеке получай уникальный код. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше, где главный приз – ремонт как в кино. Дизайн-проект и 100 тысяч белорусских рублей. А еще сертификаты и крупные денежные призы. Генеральный партнер – бренд «Nestle». Период проведения с 28 апреля по 4 августа 2026 года. Подробности на сайте game.mayakbel.by или по телефону. Плюс 375-44-726-90-08.
3: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
4: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
0: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь.

0: распространителей.
1: С 25 мая по 7 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Спрайт и Фанта всего 4,49 за 2 литра.
2: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону +375 44 511 99.
3: Реклама.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 8:22 в стране, это Радиус FM. Всем привет, прямо сейчас наш интерактив «Скорость звука».
0: Скорость звука.
2: Как и обещали нашему участнику, мы по-любому дарим подарок. Дарим поощрительный приз, это фитнес-бутылка от Радиус FM. Ну а за главный подарок недели все-таки придется побороться, потому что это брендированный отпариватель от Радиус FM.
3: И благоприятнее некуда, у нас условия для игры, никто пока ничего не угадал. Алексей, привет тебе, доброе утро.
4: Доброе утро, доброе утро.
3: Леш, как настроение, что делаешь, рассказывай.
4: Ой, слушай, настроение замечательное. Едем с женой на работу.
3: Ух ты, еще
4: вот, и решили написать сообщение к вам, да. И представляете,
1: ну вот, видишь, все получилось. Сегодня ваш день. Только, ребят, в казино не играйте, пожалуйста.
4: Да, жду повышения зарплаты, да.
1: О, вот это хорошо.
3: И учитывая, что ты сейчас едешь с женой, может быть, это даже тебе как-то поможет, потому что она твоя группа поддержки, и может что-то...
4: Я надеюсь на это.
3: Знать. Леш, сколько мы секунд выбираем?
4: 5 секунд
1: собираем. Берем минималочку.
3: 5... Ну ты помнишь, смотри, завтра в пятницу кто-то еще будет играть. Если он выберет 4, он победит.
1: Если он отгадает.
3: Ну, разумеется. Да. Риски ты понимаешь, да? То есть берем 5 секунд по-прежнему.
4: Да.
1: Все, смотри, значит, послушать можно только один раз. И если ты готов, слушаем 5 секунд внимательно.
4: Готов.
1: Оп.
4: Ой, что-то знакомое.
1: Вася сказал то же самое. Я ему включал этот трек. Он...
3: Не, ну
4: я думаю, что все так говорят.
3: А что жена думает?
4: Жена говорит Киркоров.
3: Так, ясно, высаживай ее.
1: У нас не настолько все плохо, ребят.
3: Так,
1: ну так. Алексей, к чему мы приходим?
4: Я думаю, что... давайте Дима Билан.
1: Дима Билан.
3: Принято. Хорошо, проверяем.
0: Мы вошли в
1: Леша Свик, «Замок из дождя». Максимально популярный трек. Помимо того, он звучал в нашем эфире на Радиус FM. Все шансы были. Лех, везде все равны. Мы играем честно. В любом случае, спасибо тебе большое, что ты был сегодня с нами.
2: Но в любом случае, мы тебя поздравляем, потому что, как и обещали, фитнес-бутылку от Радиус FM мы тебе дарим. Так что оставайся на линии, мы расскажем тебе, как ее забрать.
0: Пробудитель. На Радиус FM. Наша.
5: Заходи без причин говорить о том, о чем нельзя, увы, с другими людьми.

Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус FM.
2: 8:30 в белорусской столице. Всем доброе утро. Это пробудители на Радиус FM. Но я не желаю доброго утра тем, кто не любит жару. Я скажу так. Я
3: ужасно.
2: Так долго ждал этого лета. Так долго я ждал этого солнца. А вы тут взяли, получается, и вот наколдовали.
3: Кто,
2: мне
3: мы?
2: Неприятную погоду, вот эту всю. Мне как не нравится.
3: Как будто это хит-минутка.
4: На рынке труда появится вакансия на ведущего утреннего шоу,
3: да,
4: на Радиус FM. Есть ощущения?
2: Думаете, наш начальник тоже не любит жару, да?
4: Скорее всего.
2: Извините. Это «Пробудители» на Радиус FM. Мы продолжаем.
4: В ближайшие полчаса интерактив не ИИ, мне тут. Будем отличать натуральный продукт от продукта с ГМО. Классный подарок ждет своего победителя.
3: Потом улыбнула очередная порция мемов и шуток из интернета.
2: Ну и, конечно же, прямо сейчас в нашей студии повелительница дорог Полин Тарасевич. Полин, привет. Рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
5: Доброе утро. Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, на дорогах Минска местами затруднения. Например, по Долгобродской улице от улицы Чеботарева до Ботанической. А также по улицам Лобанка, Кунцевщина и Максима Горецкого от улицы Кунцевщина 32 до Янковского. Время проезда 12 минут. Хорошей дороги. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
5: По Беларуси сегодня облачно, с прояснениями, на большей части территории дожди, ветер северо-западный порывистый, во многих районах сильный порывистый. В Витебске и Могилеве 12-14 со знаком плюс, в Минске и Гомеле 13-15. В Гродно 15-17 со знаком плюс, в Бресте 16-18. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погодабай. Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 8:37 в Беларуси. Всем доброго утра. Если вы думали, что подарки на этом все, ни в коем случае. Не сомневайтесь в пробудителях. Это еще не все. Мы продолжаем и буквально через 5 минут наш интерактив не и мне тут. С твоей помощью будем пытаться отличить искусственный интеллект от реального человека.
3: Если ты хочешь проверить свою интуицию, тогда заходи в нашу группу в Telegram Radius FM. В самом низу находи такой небольшенький маленький значок чата. Нажимай на этот значок и оставляй свой номер телефона.
4: Совсем скоро мы начнем играть в НИИ имени тут с двумя слушателями. Ну а победитель получит от нас классный подарок. Брендированную подушку для путешествий от Радиус FM.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
5: Оксидат торфа. Повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа. Умножая урожай.
6: Только с 28 по 30 мая в гипермаркетах Евроопт черные цены в летнем режиме целых 3 дня. Персик всего 7 рублей 99 копеек за килограмм. Пепси всего 2 рубля 79 копеек за полтора литра. Подробности на сайте euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
7: Привет! Что читаешь?
8: 100 техник для спокойной жизни.
7: Помогает?
8: Увы.
7: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
9: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
7: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-269-26-24 или на сайте bgs.by.
10: Горячее предложение в три цены. По 2 июня. Кока-кола 3,59 за 1,5 литра. Порошок чистящий Пемолюкс 2,99 за 480 грамм. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
11: Трицены, трицены.
12: Запрашаем на Купалле Усуле. Знакомимся с традициями. Подробности парк Сула Бай.
13: 31 мая Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ереб или у распространителей.
14: Так хочется на Мальдивы, и от новой машинки я бы не отмовилась. А я ж че.
15: Едем худший у дискаунтер гроши. Купим гульнявые товары на 3 рубли. Отрымаем шанс выиграть. Автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей и еще 3 тысячи призов. Грошик. Увесь май тан накупляйте, авто ды гроши выигрывайте.
16: Рекламная гульня «Счастливый кошек» тур 8 с 1 мая по 13 жнивня 2026 года. Подробности игра «Кропка грошек» кропка.бай. Телефон плюс 375-44-788-80-26.
17: Дискаунтер и грошик. Завжди тут цены. Суд. Кетчуп Махеев шашлычный 3,79 за 500 граммов. Сдивляйтесь и закупляйтесь у Грошику.
16: Подробности на сайте Грошик.бай и по телефону плюс 375-44-788-80-26 с 25 мая по 7 червня.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша

0: Будители. На Радиус FM.
1: 8:44 в Беларуси. Делай погромче, потому что пробудители на Радиус FM играют вне и им не тут.
2: Мы слушаем два голосовых сообщения. Одно из голосовых создано искусственным интеллектом, а второе записал реальный живой человек. Нашему игроку нужно отличить, где же чье голосовое, и в случае, если он отгадает правильно, забрать свой приз, брендированную подушку для путешествия от Радиус FM.
3: Ну что ж, сегодня вот эту проверку испытания будет проходить Саша. Саш, доброе утро, привет тебе.
4: Привет, привет всем.
1: Как я только не пытался сегодня шутить. Саша любит рыбалку, не любит рыбалку, клюет, не клюет. Саша, Таня. Саша, кстати, едет с супругой, которую зовут Таня. Саша, Таня, это вообще уже шутка, которая меня убила. Почему меня никто не понимает, я не знаю, но я точно знаю, что ребята готовы играть.
3: Да, но может быть дело в тебе, Паш. Мы не знаем.
1: Нет.
3: Саш, смотри, два голосовых для тебя прозвучат. Одно из них гарантированно придумал и осуществил, записал живой человек, который сейчас на линии, но пока молчит. Готов слушать?
4: Да-да-да.
1: Итак, если готовы, слушаем первое голосовое внимательно.
5: Желтые тюльпаны, вестники разлуки.
1: И второе.
6: Желтые тюльпаны, вестники разлуки.
1: Прикольно.
3: Прикольно. Первое мужской голос, второй женский голос. Как ты думаешь, Саш?
4: Я думаю, первое и...
3: Мужской голос — это искусственный интеллект, ты думаешь?
4: Да.
3: Ага, ну что ж, тогда давай поздороваемся с автором, и все встанет на свои места. Автор, доброе утро!
7: Доброе утро!
1: Эй! Вот так!
3: Расстроился. Влад, доброе утро и тебе. Привет, это автор нашего сообщения. А можешь озвучить еще разок его?
7: Да, конечно. Желтые тюльпаны, вестники разлуки.
1: А вот тебе заслуженные аплодисменты. Мало того, что ты переиграл Александра, ты еще переиграл, получается, и искусственный интеллект.
3: Да. И факту. Еще супругу Татьяну тоже.
1: Нет, Татьяна сейчас сидит и говорит, надо было
3: меня слушать.
1: Да, я же говорила, 100%. Саш, Тань. Саш, Тань, спасибо большое, ребят, вам, что поиграли вместе с нами. Ну, а нашего победителя мы поздравляем.
2: Мы поздравляем, тебе достается брендированная автоподушка от Радиус FM. Не клади трубочку, расскажем, как ее забрать.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: покупай через Ереб или у распространителей.
1: Решение жилищного вопроса в Технобанке. Кредит «Милый дом» – это возможность приобрести собственное жилье сейчас. Если вы уже готовы к покупке, но накопленных средств все еще недостаточно, Технобанк предлагает кредит «Милый дом» на покупку готовой недвижимости на срок до 20 лет. Подробнее в отделениях и на сайте Технобанка.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
4: Пингвин на солнышке лежит, к нему второй уже бежит. Несет пломбир на палочке, такой конец считалочки.
5: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
6: Белагропромбанк.
7: Мам, а мне хватит этих монеток на мороженое?
8: Не переживай, у тебя теперь есть своя карта.
9: Каникулы. Время мороженого, а не считать монеты. Детские карточки Белагропромбанка помогают детям оплачивать покупки легко, а родителям видеть все траты и пополнять карту в пару касаний. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
10: С 25 мая по 7 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Порошок стиральный Bronx Color Universal всего 10,99 за 5 килограммов.
11: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
12: Реклама.
13: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, это Радиус ФМ. Еще немножечко хорошего настроения хочется тебе подарить. У нас улыбнула, лови мемы и шуточки.
2: Юль, начнешь?
3: Да, у меня нишевая, называется «Разговор с психом». Апчхи, будь здоров. Апчхи, я смотрю, что ты меня с первого раза не понял, гнида.
2: Ого! Какой кошмар, дайте я тогда вот такую.
1: Все знают, что настоящий бородинский хлеб — это тот, что выпечен в провинции Бородино под Москвой. Все остальное просто игристый хлеб.
2: Да? Да. У меня жизненный факт. Никто не верит в гороскопы, как говорится, до первого скорпиона в своей жизни.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: Радіус FM.
1: Around the world.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 9 утра в белорусской столице. Всем доброго утра. Это «Пробудители» на Радиус FM. И, кстати говоря, вот у меня предложение к тем, кто любит солнышко, теплую погоду.
2: Какое? Вместе собраться, взяться за руки и хорошенечко поныть?
1: Юленька, нет. Мимо. Сейчас мы не ноем, а как в той самой популярной песне «Я тучи разведу руками».
2: Ой, Паша, руки у тебя длинные.
1: Если мы все устроим вот этот небольшой флешмоб, поднимем ручки, попробуем помахать. Вот так вот. И себе настроение поднимем. И небольшая разминочка произойдет. Да и плюс ко всему, а вдруг тучи такие? О, все, они нас прогоняют. И мы уйдем. А? Как вам вариант, ребят?
3: Отличный.
2: Я считаю... Ты первый, а мы, ну, подхватим.
1: Я прямо через сейчас в студии начинаю это делать. Но об этом, конечно же, не сейчас. Это так, идея. Сейчас подробно об эфире.
2: Самое ближайшее время Астролайф. Узнаешь, как пройдет этот день, по мнению звезд.
3: Далее улыбнула еще немножечко мемов и шуток из интернета.
1: Потом смотри, что нашел. Поделимся лайфхаком, связанным с летним отключением горячей воды.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич. Полинка, привет тебе. Рассказывай, какие новости.
4: Привет. Расскажу о зарплатах в Беларуси и о том, как фастфуд влияет на мозг.
0: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
4: Немного о зарплатах. В апреле в Минске средняя заработная плата превысила отметку 3800 рублей. Самые высокие доходы в сфере информации и связи, финансов и страхования, в строительстве, науке и профессиональных услугах. Средняя зарплата по Беларуси составляет 2953 рубля. Ближе всего к столичному уровню Минская область. Первый экзамен у выпускников школ позади. Его результаты станут известны не позднее 10 июня. А 29 мая централизованный экзамен и тестирование пройдут по русскому и белорусскому языкам на выбор. Следующая дата вступительных испытаний назначены на 2 и 5 июня. Напомню, в аудитории запрещено проносить любую технику. Исключение – калькулятор, но только для экзаменов по физике и химии. Захотите фото в цветущем рапсовом поле – готовьтесь к штрафу. Сумма зависит от того, сколько натопчет нарушитель. Заявление о нарушениях в таких случаях в ОВД подают руководители или сотрудники пострадавших хозяйств. Если уничтожено посевов на сумму до 40 базовых величин, на виновников возводят административное дело. Штраф до 30 базовых. Если ущерб оценен больше, чем в 40 базовых величин, дело уже будет уголовным. Канада закрывает въезд для некоторых категорий мигрантов из-за вспышки Эболы. На 90 дней запрещен въезд для жителей из стран с высоким риском распространения заболевания. Также с 30 мая по 29 августа обязательный 21-дневный карантин ведут для тех, кто посещал Демократическую Республику Конго, Уганду или Южный Судан. Ограничения названы превентивными перед чемпионатом мира по футболу,

0: который пройдет с 11 июня в США, Канаде и Мексике. Фастфуд в раннем детстве может необратимо изменить работу мозга. Это выяснили ирландские ученые. В эксперименте с мышами одна группа с рождения питалась сбалансированно, другая – едой с высоким содержанием жира и сахара. У взрослых животных из второй группы наблюдались нарушения в работе гипоталамуса. Это область, отвечающая за аппетит и энергобаланс. Однако есть надежда, добавление бифидобактерий помогло исправить микробиом кишечника и поведение. О курсах валют Нацбанка: доллар США 2,76, российских рублей 3,87, 10 китайских юаней 4,04. Таковы новости. О погоде далее.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
2: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
0: Сегодня по Беларуси облачно, с прояснениями, на большей части территории дожди, ветер северо-западный порывистый, во многих районах сильно порывистый. В Витебске и Могилеве 12-14 со знаком плюс, в Минске и Гомеле 13-15. В Гродно от 15 до 17 со знаком плюс, в Бресте 16-18. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
2: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
1: Время взять правильный курс на этот день. 9 часов 11 минут. Радиус FM, Астролайф, гороскоп. Начинаем с наших знаков, потом расскажем, каким четверг будет у тебя.
2: Я сегодня потрачу много сил, но на благое дело.
1: Супер, хорошо. Юля, у тебя как?
3: Я вот сегодня сижу и соображаю, куда же мне пойти погулять.
2: Хорошо.
1: Так, а мне нужно ускориться, звезды говорят, потому что не успеваю. Это прогнозы для нас. Теперь смотрим в этот четверг для тебя.
0: Астролайф.
3: Овны, время поджимает, так что следует собраться с духом и начать быстренько работать.
1: Попробуем, тельцы. Сегодня вы будете на редкость удачливы в любви, из чего автоматически следует, что за карты нынче лучше не браться.
2: Близнецы, сегодня хорошие идеи будут посещать не только вашу гениальную голову. Не стесняйтесь пользоваться идеями извне.
3: Раки, вы родной город хорошо знаете? Если да, то наверняка сообразите, куда лучше пойти погулять.
1: Львы, не допустите того, чтобы вами сегодня руководили чувства. Они могут оказаться настолько сильными, что вы наломаете дров на два отопительных сезона вперед.
2: Девы, сегодня вам придется потратить немало сил и времени на заботу о ближнем. Занятие утомительное, но очень благородное.
3: Весы, сегодня, возможно, вам придется чем-то пожертвовать, сознательно упуская какой-то шанс утешать себя тем, что он отнюдь не последний.
1: Скорпионы, сегодняшний день будет полон сюрпризов. С самого утра вы будете находиться в постоянном подсознательном ожидании какого-то события, которое в корне изменит ваши планы.
2: Стрельцы, сегодня не тот день, когда вам следовало бы заботиться о чувствах окружающих. Пускай голова о них болит у кого-нибудь другого.
3: Козероги, сегодня вам стоит отвлечься от деталей и обозреть ситуацию в целом. Узнаете много новеньких и интересного.
1: Водолей, если сегодня вы почувствуете робость или того хуже, решите, что вы чего-то недостойны, немедленно отбрасывайте эту мысль, ибо она от лукавого.
2: Закончим рыбами. Сегодня внешний мир всячески постарается грубо вторгнуться в ваше уединение, испортив вам тем самым настроение на целый день.
3: Ну а через несколько минут только хорошее настроение на весь день улыбнуло. Будем поднимать его тебе мемами и шутками.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Очередная порция хорошего настроения никогда не повредит. 9 часов 19 минут на Радиус FM. У нас улыбнула. Лови мемы и шутки.
2: Юленька, я знаю, хочет начать.
3: Семейная такая. Сёма, а что такое контрастный душ? Ну, это когда ты выходишь из сауны с девушкой, а тебя встречает жена.
2: Жена, да.
1: Отлично. Здорово. Хорошо, можно я продолжу? Тогда такая. Работница Челябинского ликероводочного завода, используя новейшие прокладки Always, вынесла за пределы предприятия 10 литров готовой продукции.
2: Вау. Реклама-то какая.
1: Да, да.
2: Расскажите о себе. Ну, я ленив, люблю поесть. Дальше, короче, лень рассказывать. Пойду я поем, наверное.
1: Нормально. А вот нам не лень. Через пару минут в нашем эфире вот это поворот. Расскажем о том, что сделал полицейский, чтобы не идти на прощальную вечеринку, посвященную ему же.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
4: Чувствуете? Это аромат настоящего мая. Время открывать сезон пикников вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Сочный шашлык домашний и ароматные колбаски-гриль уже ждут вас для идеального отдыха на природе. Мы бережно сохраняем традиции и гарантируем качество от собственного производства до вашего стола. Спрашивайте в фирменной сети магазинов «Ашмянский мясокомбинат». Вкус мая, вкус качества.
5: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
6: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм».
0: Реклама.
7: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
0: Когда рабочий день подходит к концу, включай автодрайв на Радиус FM.
1: На Радиус FM.
0: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17:00 с автодрайв.
1: Автодрайв.
0: На Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Крутые истории еще остались в запасе. 9 утра, 28 минут в Беларуси. Всем доброго утра. И прямо сейчас расскажем о том, что сделал полицейский, чтобы не идти на прощальную вечеринку, посвященную кому? Ему же.
0: Вот это поворот.
3: В Японии полицейский по телефону заминировал ресторан.
2: Да а что, ладно. Что не так,
3: где коллеги подготовили для него прощальную вечеринку. Ну, дело в том, что утром он прям вот позвонил туда, да, ну, как бы никто не знал, что это он, но вот заявил, прям вот так бомба. Из-за угрозы, естественно, ресторан закрыли на весь день, и, конечно же, запланированная вечеринка отменилась.
4: И у Паши, получается, вечер тоже свободного Адаховского, он ничего
3: да,
4: не ведет.
3: Да, получается, да, да.
2: Работает.
3: Естественно, бомбу в ресторане так и не нашли. Ну, изначально следователи считали, что ложный звонок и минирование сделали просто какие-то подростки, которые там смеялись, прикалывались. Но потом выяснилось, что это сделал тот самый сотрудник, ради которого и устраивали эту вечеринку. А он такой говорит: слушайте, я не хотел просто идти на прощальную вечеринку.
2: Ребят, предлагаю на пару секунд накинуть, почему он не хотел. Лично моя версия, если он полицейский, как бы, то он не хотел пропускать вечерние серии «Мухтара».
4: Думаешь, смотрит. Но да. Того Мухтара, который с носиком. Самый первый актер, я имею в виду, не собака с носом, носик актер. Потрясающий. Я обязательно смотрел после еды. Да у него какие-то проблемы вообще с чувством меры, я смотрю. А вот это вот уже отменили, я заболел. Все, заболел. Вечеринку отгуляли без него. Он лежит как будто бы с температурой дома. Все, попрощались. Можно было, не знаю, сказать, жена ревнивая. Не пускает, потому что коллеги красивые. Все, что угодно. Минировать зачем? Прощальная Нет. вечеринка еще ладно. Это хорошо, что его на вечер встреч выпускников не звали.
2: Нет, Вась, ты не понимаешь. Вот смотри, если бы он сказал, что он заболел, да. то он бы соврал. А когда он сказал о том, что ресторан заминирован, а если бы он правда был заминирован?
4: А если бы он правда заболел?
2: Предупрежден, значит, вооружен.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: Пробудители.
1: Это Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. 9:32 в Беларуси. Пробудители на Радиус FM приветствуют тебя и не заканчивают, а только продолжают, еще раз, продолжают свою утреннюю миссию.
3: Давай о планах на будущее. В ближайшие полчаса смотри, что нашел. Мы поделимся лайфхаком, связанным с летним отключением горячей воды.
4: А потом нейростендап. Будем думать, что слушает искусственный интеллект о легендарных фразочках наших родителей.
2: Повелительница пробок и подружка Яндекс.Го. Ну а прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
5: Доброе утро. По данным Яндекс.Кар, дороги в Минске почти свободны, особых затруднений нет, так что хорошей дороги. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
5: По Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, ветер северо-западный порывистый, во многих районах сильный порывистый. В Витебске и Могилеве 12-14 со знаком плюс, в Минске и Гомеле 13-15. В Гродно 15-17 со знаком плюс, а в Бресте от 16 до 18 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: 9:39 в Беларуси. Это Пробудители на Радиус FM. Делай погромче, потому что мы сейчас поделимся лайфхаком, связанным с летним отключением горячей воды.
0: Смотри, что нашел.
2: Всего лишь одно действие во время отключения горячей воды поможет вам сэкономить. И это действие отключения горячей воды.
1: Покупка бойлера.
2: Ну, не совсем. В общем, если в вашем доме перекрыли горячую воду, да, все, временно отключили, значит, вы должны пойти к стояку и ее тоже у себя вручную перекрыть. Потому что воде все равно, по какому, есть она или нет горячая, тариф у вас все равно будет как за горячую воду. Если
1: реально
2: вы будете поворачивать, да, кран и выливать из горячего крана холодную воду, да, потому что как бы там нет, сейчас там не живет, сейчас горячая вода временно.
3: В общем, там термометра внутри нету, короче.
2: Да, денежки ты заплатишь как за горячую воду.
1: Шок-контент, я не знал про это.
2: Счетчику все равно.
3: Знаешь, сейчас такие владельцы магнитов на счетчиках. Ага. Есть еще какие-то дельные лайфхаки, как сэкономить на горячей? Это ж каким нужно быть оптимистом, чтобы в момент, когда тебе отключили горячую воду, поворачивать кран в горячее положение. Ты на что рассчитываешь? Хотя есть же те, кто думают, что, например, бывшие или бывшие изменились, и теперь отношения получатся. То есть это приблизительно то же самое.
1: Это типа пользоваться несуществующей временной услугой.
3: Да,
1: правильно?
3: Ты просто поворачиваешь горячий кран в надежде, что ну а вдруг только тебе одному из всего дома потечет горячее.
1: А прикинь, забыл закрыть кран и свалил куда-нибудь на пару дней.
3: Да, и вот тебе горячая
1: вода.
3: Ладно,
1: если бы хоть соседи затопил, не так бы обидно было. А так холостую.
3: Карты рассрочки есть, можно кредит на коммуналку взять. Все можно.
1: Смешно. Через несколько минут будет также смешно. Нейростендап. Комедия, полностью написанная и озвучена искусственным интеллектом.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама. В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
4: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
5: Что для вас работа? Стабильный доход?
6: Это классная команда и карьерный взлет.
7: Сыну велик, а в доме новая крыша.
8: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
9: Работа – это способ исполнить мечты.
10: Найди больше, чем просто работу на Работа Бай.
11: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
0: Реклама.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИУС ФМ.
1: РАДИУС ФМ.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай ТОП-ЧАРТ в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: РАДИУС ФМ.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 9.47 в Беларуси, это «Пробудители» на Радиус FM. И прямо сейчас предлагаем послушать комедию, полностью написанную и озвученную искусственным интеллектом.
0: Нейростендап.
3: Вот уж я никогда бы не подумал, что начну повторять одну фразочку за своими родителями. Причем, когда родители мне ее говорили, ты не представляешь, до зубовного скрежета просто я...
2: Бесила, да?
4: Зубовного или зубового?
3: Зубовного все-таки. Я бы так сказал. Значит, а если они там, ну вот это условно, с крыши прыгнут, ты тоже прыгни. Вот это вот, господи, как меня трясти. И теперь... Когда мне старше что-нибудь такое говорит, ты не представляешь, каких усилий мне стоит вообще вот сдержаться. И я ей...
2: Сипнул зубы.
3: Да, я ей в лицо сдерживаю, чтобы не сказать, там, знаешь, кто-то там себе завивку сделал, кто-то себе уже татуировку набил, кто-то еще что-то. Я ей этого не скажу, но потом к жене приду и скажу, а вот если бы они вот это... Ну, ей наговорю, потому что ей-то тоже так в детстве говорил.
2: Ребят, мне всегда папа в детстве говорил, а вот в мое время, конечно, и танцевались по-другому, и все такое... Я много лет отработал в клубах, и я, когда встречаю молодых ребят, которые сейчас как бы на становлении своего пути, и они работают в клубах, я когда сказал это, потом остановился, посмотрел со мной сегодня, чувак, ты это сказал? Я говорю, не, в мое время, конечно, было вообще по-другому. Я такой, что?
3: Да.
2: Нет, я дорос до этого момента, как это происходит.
3: На самом деле... мое время, к слову клубы, обязательная была приставка сельские.
2: Дискотеки. Вот так. Вот интересно у Ии спросить, какие фразы родители теперь на самом деле часто повторяют взрослые?
5: В детстве людей ужасно раздражали фразы родителей. Казалось, ну как так можно говорить? А потом проходит лет 10, и человек ловит себя на том, что сам это произносит. Например, «я не банкомат». Раньше звучало жестоко. Сейчас, после одного похода в магазин, человек уже шепчет это даже коту. Или легендарное «закрой дверь, ты что улицу отапливаешь». Все, поздравляем, старость официально началась. Есть еще фраза «а вот в наше время». Хотя наше время было буквально в 2014-м, когда интернет грузился чуть медленнее. Самое страшное – начать выключать свет за всеми. Раньше казалось, что родители получают процент с экономии электричества. Теперь человек сам идет по квартире, как инспектор лампочек. И, конечно, «полежи» само пройдет. В детстве это бесило. А потом взрослый понимает, это не совет, это финансовая стратегия. Самое смешное, люди всю жизнь обещают никогда не стать родителями в поведении, а потом просто начинают говорить их цитатами.
2: Ребят, простите, пожалуйста, я еще вспомнил вот эти вот короночки. Ядрен картон.
3: Хорошая.
2: Ёпсель-мопсель.
4: Ядрен вот, батон еще.
2: Вот эта вот вся история, как она вообще появляется, я не представляю.
3: А у меня есть фразочка от родителей, которую я исключительно в позитивном ключе использую уже там своим детям. Давай ломай, мы ж богатые.
2: Мы ж богатые.
3: Новое купим.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
6: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
7: Съем его на палочке, съем его в рожке, выберу считалочкой пачку. Или две.
8: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
9: Покупайте белорусское на выгодных условиях с кредитом Технобанка «Купляй-бай». Ставка от 9,75% годовых до 35 тысяч рублей на любые услуги и покупку товаров белорусского производства. Оформление кредита онлайн в приложении «Майтехно» или в отделении банка. Выбирайте, что нравится. Покупайте свое с кредитом «Купляй-бай» Технобанка.
10: Акция выходного дня в три цены. Только с 28 по 31 мая. Товары по суперцене. Чай черный Тесс с ароматом персика и земляники 9,99 за 100 пакетиков. Уголь древесный 6,99 за 2 килограмма. Все для дома и семьи в магазине три цены. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
11: Три цены.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: 10 утра в стране. Не просто 10 утра, а весеннее 10 утра. Несмотря на погоду, настроение должно быть максимально кайфовое. 28 мая на календаре. Ребяточки, совсем чуть-чуть осталось до лета. И неважно, вот сейчас, я думаю, весна сделает вот этот последний свой холодный плевок. И...
2: Да.
3: Такой же отвратительный, как будильник.
2: Как этот звук.
1: Ребят, ну, продолжать незачем. Меня вот только что закрыли, грубо говоря, звуком вот этого вот чудесного гонга. Я не знаю, что это было.
3: Республика Конго, да. Юля?
2: Ну, у меня для вас хорошие новости, потому что вот я посмотрела только что прогноз погоды на следующую неделю.
1: Ну?
2: Ожидается потепление. И в следующую субботу обещают 27.
3: Ура! Мы не будем провоцировать Кирилла Громова на очередной звук в нашем эфире. Просто скажем тебе хорошего дня и пока-пока.
4: Пробудителям пока-пока. В Беларуси 10 часов. Привет. Полина Тарасевич принесла актуальный выпуск новостей. Полин, привет, о чем расскажешь?
5: Привет, Кирилл. Расскажу, когда может существенно сократиться население планеты и почему такси не может стоить дешево.
0: В радиусе новостей.
5: Энергетики продолжают устранять последствия непогоды в Беларуси. Из-за шквалистого ветра деревья падают на линии электропередачи, обрывая провода. Больше всего отключений в Витебской и Минской областях. Только в Минском регионе без света оставались более 340 населенных пунктов. Белэнерго просит, если увидите оборванные провода, не подходите ближе 8 метров и звоните по номерам 115 или 144. Сегодня снова объявлен оранжевый уровень опасности. 8 тысяч километров дорог обновили в Беларуси за последние 5 лет. Сейчас в разных регионах продолжаются крупные стройки. Старые участки превращают в современные магистрали, вокруг городов прокладывают новые объездные. Кроме того, в Минске запущен второй тоннелепроходческий щит «Мария». Он ускорит строительство метро вдвое. Так что инфраструктура страны развивается активно. Почему такси не может стоить дешево, рассказали в Ассоциации перевозчиков. Тарифы должны покрывать обслуживание машины, зарплату водителей и налоги перед государством, которое создает инфраструктуру. В часы пик спрос растет, и тарифы регулируются автоматически, но они в любом случае должны покрывать основные затраты. Только в 2025 году в Беларуси совершили 116 миллионов поездок на такси. США потратят годы на восстановление ракетного арсенала после войны с Ираном. По данным экспертов, было применено более 3000 ракет. Их запасы восстановят к концу 2030-го, началу 2031 года. Пентагон уже отложил поставки некоторых боеприпасов странам Балтии из-за истощения запасов. Население Земли может сократиться вдвое к 2064 году. Модели роста населения построили математики из Миланского и Лондонского университетов. Сокращение может произойти при самом негативном сценарии – пандемии, климатических проблемах, войнах. Исследователи не называют себя предсказателями, а лишь показывают, насколько нестабильной может быть глобальная демография. И последнее. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Таковы новости. О погоде далее. Сегодня по Беларуси облачно, с прояснениями, на большей части территории дожди, ветер северо-западный порывистый, во многих районах сильный порывистый. В Витебске и Могилеве 12-14 со знаком плюс, в Минске и Гомеле 13-15. В Гродно от 15 до 17 со знаком плюс, в Бресте 16-18,

0: прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода Бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: 10 часов 31 минута, только что с тобой послушали Рехаба и Гатуза, их классную топовую работу, которая называется «Крип», и я надеюсь, она тебе успела поднять настроение в этот топовый четверг. Если нет, у нас еще очень много исполнителей через несколько минут, которые будут отвечать за твое настроение сегодня и делать его по-настоящему пятничным, а может быть даже в стиле выходных. Ну а для того, чтобы их было как можно больше в нашем эфире, таких топовых ребят, обязательно заходи на сайт radiusfm.by в раздел «Что играло», голосуй за своих любимчиков, ставь им лайки, и уже в ближайшее время как можно больше топчика будет подлетать к нам в эфир и радовать не только тебя топовой улыбкой, но и, в принципе, всю нашу страну. Ну а пока мы сделаем с тобой небольшую паузу, узнаем прогноз погоды на сегодня от синоптиков и продолжим с Бенсоном Буном через считанные минуты его треком «Sorry, I'm here for someone else».
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории будут дожди. В Витебске и Могилеве 12-14 тепла, в Минске и Гомеле плюс 13-15, в Гродно от 15 до 17 градусов, ну а в Бресте плюс 16-18.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
2: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
1: Детролекс родом из Франции.
0: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сельерос, Россия.
3: Мам, это тебе. Я сам нарисовал.
4: Спасибо, солнышко. А это тебе.
3: Ух ты! Это моя карточка? И тут мой динозавр. Прямо как на рисунке.
5: Динозавры не вымерли. Они переехали на карту вашего ребенка. Детские карточки Белагропромбанка с индивидуальным дизайном. Когда рисунок ребенка переезжает на карту, а контроль за деньгами остается в ваших руках. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
6: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
7: Горячее предложение в три цены по 2 июня. Решетка-гриль для грибов и овощей Boy Scout 14,90. Брикеты для розжига 4,50 за 32 штуки. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
8: Трицены.
9: Реклама. Топ-чарт Радио ФМ с Кириллом Громовым.
10: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Airbook с треком Graceland. Биби Рекса и Faithless забрали вторую позицию с треком New Religion. А вот золото нашей рейтинговой таблицы досталось Иман Беку и Софи Рейс Not You. Кто окажется на музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебя.
11: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

0: Реклама.
1: Привет, что читаешь?
2: 100 техник для спокойной жизни.
1: Помогает?
2: Увы.
3: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-269-26-24 или на сайте bgs.by.
5: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
6: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
7: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм», Беларусь.
8: Раз пингвин на самокате, два на солнечном закате. Ест морожка он в рожке, эскимо отдаст тебе.
9: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
10: Дискаунтеры «Грошик». Завжди тут цены цуд. Морозиво «Наше детство». Пломбир. 99 копеек за 70 граммов. Сдивляйтесь и закупляйтесь у «Грошику». Подробности на сайте «Грошик.бай» и по телефону плюс 375-44-788-80-26. С 25 мая по 7 червня.
11: Реклама. Днем по будням на Радиус ФМ 10-10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: финального рывка. И, кстати, сегодня очень много поводов для улыбок. Ну и один из этих поводов — это 10 топовых треков подряд без рекламы разговоров в эфире Радиус FM. Будем с тобой слушать ближайшие 30 минут Артемаса «Алексеба Юкисми». Также нас ждет драйвовая Минелли и ее трек с тремя буквами «М». Ну и раньше всех признательный пронзительный трек от Марка Дэна и Джованни Ричи «Let Me Die». Заряжайся энергией, настраивайся на победу, не забывай заглядывать на наш сайт radiusfm.by, там все самое интересное для твоих ушей. Ну а прямо сейчас буквально несколько минут на свежие новости. В Минске 11 часов, привет. Полина Тарасевич готова поделиться самыми актуальными событиями. Полина, привет.
1: Привет. Расскажу, где попробовать черную икру недалеко от Минска и почему важно разбираться в области ИИ.
2: В радиусе новостей.
1: В Минске началось строительство третьего транспортного кольца. Первое сооружение – путепровод от улицы Колесникова на Тимирязева. Его длина 282 метра и состоит он из 13 пролетов. За июнь и июль планируют заполнить 7 пролетных строений. Остальные работы будут вестись параллельно. Основные работы хотят завершить при хорошей погоде, чтобы качественно уложить асфальт. В июне во всех вузах Беларуси стартует инициатива «Учись и работай». Для студентов старших курсов проведут ярмарки вакансий. Программа позволяет начать карьеру еще до получения диплома. Студентов трудоустроят на неполный день, они будут работать под руководством наставников. На первом этапе открыто более 140 должностей. С июня туристов пустят на завод черной икры в Ванипале. Об этом рассказали в Республиканском союзе туристических организаций. Посетители увидят полный цикл выращивания осетровых, процесс кормления, УЗИ самки и икринки под микроскопом. Продегустировать свежую черную икру можно прямо на производстве, с собой можно вывести до 250 граммов. Латвия окончательно запретила русский язык в СМИ. Он разрешен только при чрезвычайной ситуации, например, при войне или природном бедствии. Это касается даже Риги, где для многих жителей русский остается родным. Парламентарии сослались на решение Конституционного суда, который счел использование русского языка противоречащим основному закону. Бояться стоит не ИИ, а людей, которые научились им управлять. Финский ученый Джеджу провел исследование и пришел к выводу: искусственный интеллект не отнимет рабочие места у всех подряд. Исчезнут одни профессии, но появятся новые в инфраструктуре ИИ, центрах обработки данных. Рискуют те, кто излишне доверяет нейросетям и не проверяет информацию. А вот те, кто умеет верифицировать данные и использовать ИИ как инструмент, станут еще конкурентоспособнее. И последнее. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи: Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Таковы новости. О погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: Сегодня по Беларуси облачно, с прояснениями на большей части территории дожди, ветер северо-западный порывистый, во многих районах сильно порывистый. В Витебске и Могилеве 12-14 со знаком плюс, в Минске и Гомеле 13-15. В Гродно от 15 до 17 со знаком плюс, в Бресте 16-18. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Как пишет сайт Погода.бай, сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями, на большей части территории дожди. Ветер северо-западный, порывистый. В Витебске и Могилеве сегодня днем 12-14 градусов, в Минске и Гомеле 13-15 тепла. Гродно от 15 до 17 градусов, Бресте плюс 16-18.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: С 25 мая по 7 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Мороженое «Лакомка», сливочное «Ингман». Всего рубль 59 за 70 грамм.
0: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
2: Реклама. Задай ритм лету с Вилла Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
3: Окей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
4: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения RadioPlayer Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: рекламы. Что для вас значит работа?
1: Когда просыпаешься утром с охотой.
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
0: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
3: Белагропромбанк.
4: Мам, а мне хватит этих монеток на мороженое?
5: Не переживай, у тебя теперь есть своя карта.
6: Каникулы. Время мороженого, а не считать монеты. Детские карточки Белагропромбанка помогают детям оплачивать покупки легко, а родителям видеть все траты и пополнять карту в пару касаний. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
7: Чувствуете? Это аромат настоящего мая. Время открывать сезон пикников вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Сочный шашлык домашний и ароматные колбаски-гриль уже ждут вас для идеального отдыха на природе. Мы бережно сохраняем традиции и гарантируем качество от собственного производства до вашего стола. Спрашивайте в фирменной сети магазинов «Ашмянский мясокомбинат». Вкус мая, вкус качества.
8: Раз, два, три, четыре, пять. Помоги морожка взять. Есть на палочке, в рожке. Выбирать тебе.
9: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
10: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жили-были Дима и его семья. И однажды случилось то, к чему никто дома не был готов. Подросток начал зарабатывать больше родителей. Дима монтировал видео, вел заказы онлайн, быстро освоил то, что взрослым казалось непонятным. Деньги у него появились реальные. Иногда за месяц больше, чем мама или папа получали на своей работе. Сначала дома этим гордились, а потом атмосфера стала меняться. Мама могла сказать: «Ну, раз ты такой богатый, сам себе купи». Любой разговор о деньгах быстро превращался в напряжение.
3: «Не понимаю. Ребенок молодец, деньги есть. Почему не все счастливы?»
2: Потому что деньги в семье – это не только деньги. Это еще роли, статус и ощущение собственной значимости. Много лет родители были теми, кто обеспечивает, знает лучше, держит опору дома. И вдруг ребенок резко становится финансово сильнее. Для взрослого это может переживаться болезненно, будто его опыт обесценился. Хотя на самом деле ценность родителя не измеряется зарплатой.
3: То есть спорят не о доходе, а о том, кто теперь главный.
2: Часто именно так. Подростку тоже непросто. Он начинает чувствовать силу денег и может решить, что теперь взрослый во всем. А может, наоборот, испытать вину. «Я зарабатываю больше, значит, с родителями что-то не так». И другое создает перекос. Потому что финансовая зрелость и жизненная зрелость – это не одно и то же.
3: То есть можно хорошо зарабатывать и все еще не уметь стирать носки?
2: Очень жизненно.
3: Что с этим делать?
2: Во-первых, разделять деньги и иерархию в семье. Доход подростка не отменяет родительскую роль и ответственность взрослых. Во-вторых, говорить об этом спокойно, не колкостями, а честно. Что изменилось, где нужны новые договоренности. В-третьих, учить подростка не только зарабатывать, но и распоряжаться. В-четвертых, родителям важно замечать не конкуренцию, а успех ребенка. Его рост не поражение семьи, а ее результат. В семье роли держатся не на цифрах, а на уважении.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: смотреть монитор уже нет никакой силы, давай подумаем, чем тебя занять. А у меня есть уже сразу предложение. 10 топовых треков подряд, это называется, без рекламы и разговоров. Будем с тобой наслаждаться классными ребятами. Ну, например, Бенсон Бун и его «Beautiful Things». Впереди стильный, чувственный, гипнотический сольный хит от участников BTS Чимина с треком «Who». Ну и мощнейший электронный заряд с плотным клубным битом Алекс Альта KDDK 1 and 2. Лови этот кайфовый музыкальный вайб, настройся на волну позитива, и пусть этот четверг летит легко и незаметно. Ну а мы буквально на мгновение приглушим музыку, чтобы узнать, какими важными событиями и новостями живет наша страна и весь мир в целом. Беларуси полдень, с чем я тебя и поздравляю. Главную информационную картину дня прямо сейчас представит Наталья Ленская.
1: Привет, в этом выпуске расскажу, как искусственный интеллект портит семейные отношения и когда в Беларуси вернется тепло.
2: В радиусе новостей.
1: Александр Лукашенко вылетел в Астану. Белорусский лидер примет участие в саммите ЕАЭС и Евразийском экономическом форуме. Президент выступит на пленарном заседании форума, где представит позицию Минска по технологической кооперации и внедрению искусственного интеллекта в экономику. На заседании Высшего совета планируется обсудить около 20 вопросов, включая развитие международной торговли, сотрудничество с партнерами ЕАЭС, таможенное законодательство и кооперационные проекты. Спасатели устранили последствия ненастья и сильного ветра в Беларуси. По всей стране, кроме Брестской области, упало 229 деревьев, повреждены 14 автомобилей в Витебской, Гомельской, Минской и Могилевской областях, а также в Минске. Восстановительные работы продолжаются, пострадавших нет. Дождливая и ветреная погода сохранится сегодня и завтра. С 30 мая по 1 июня влияние циклона ослабнет, потеплеет, ветер стихнет, дождей станет меньше. Белавия перевела последний самолет в единую васильковую ливрею. Последним историческим бортом был Embraer 195 с прежним логотипом комариком. Теперь он сменил облик на привычный синий-белый с васильком, символом Беларуси. К слову, первый самолет в новой раскраске появился в 2016 году, 10 лет назад. С тех пор васильковый дизайн стал визитной карточкой авиакомпании. Это красиво, современно и по-белорусски. Европейские автозаводы переходят в руки китайцев. Европейские производители продают ненужные активы. На заводе Stellantis во Франции китайская Dongfeng будет выпускать свои машины. Nissan продал завод в Испании компании Chery. Ford обсуждает сделку с Geely. Это позволяет китайцам продавать автомобили под видом «сделано в ЕС». В Европе уже обсуждают законопроект запретить субсидии производителям, если они используют менее 70% европейских комплектующих. В России психологи фиксируют новый феномен. Супруги ревнуют партнеров к искусственному интеллекту. Специалисты называют это новым любовным треугольником. Классический сценарий. Партнер не получает достаточно внимания, идет за поддержкой к чат-GPT и проводит с ним время. Второй воспринимает это как эмоциональную измену. Пока случаи не массовые, но психологи ожидают всплеска обращений. Искусственный интеллект действительно успешно утешает. Уровень эмпатии у него значительно вырос. И последняя твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Таковы новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, ветер северо-западный порывистый, во многих районах сильный порывистый. В Витебске и Могилеве сегодня плюс 12-14, в Минске и Гомеле 13-15 тепла, в Гродно 15-17, в Бресте 16-18 градусов. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
2: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: Бьянка, пьем мартини бьянка. И нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка. Если это сон, меня не будет.
1: Ты на волне топовой музыки. Это 10 треков без

0: Королевский финал с Федер и его Лордли. Маленький шуточный факт про этот трек. Если бы у песни был трон, ее запросы в эфире занимали бы первую строчку, потому что звучит она действительно по-королевски. А еще можно сказать, что Федер — это тот самый диджей, который умеет превращать утренний кофе в клубный свет. А новость также прилетела очень классная в тему этого трека. Нейронаука подтверждает, что энергичные ритмы и четкий бит мгновенно поднимают настроение и повышают внимание. То есть музыкальный подъем в треке работает с вами честно. Нам. Так что если сегодня нужно собраться и почувствовать себя немножко властелином дел, включайте громче и вперед. Не переключайте, скоро у нас будет короткая пауза, держите настроение на месте, потому что после нее мы ворвемся уже к тебе с треком Акцента Серы и Миши Миллера «Don't Leave». Ребята, тебе споют, чтобы ты их не покидал в этот классный четверг, потому что он только начинается. Ну а через два топовых трека мы с тобой поиграем и выберем того счастливчика, которому достанутся два пригласительных билета на линию Сталина.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM – о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями, на большей части территории дожди. В Витебске и Могилеве сегодня плюс 12, плюс 14, в Минске и Гомеле 13-15 градусов. В Гродно от 15 до 17 тепла, но в Бресте сегодня плюс 16, плюс 18.
1: Реклама.
2: Привет! Что читаешь?
3: 100 техник для спокойной жизни.
2: Помогает?
3: Увы.
2: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
2: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-200-269-26-24 или на сайте bgs.by.
5: Решение жилищного вопроса в Технобанке. Кредит «Милый дом» – это возможность приобрести собственное жилье сейчас. Если вы уже готовы к покупке, но накопленных средств все еще недостаточно, Технобанк предлагает кредит «Милый дом» на покупку готовой недвижимости на срок до 20 лет. Подробнее в отделениях и на сайте Технобанка.
6: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
7: Горячее предложение в три цены. По 2 июня. Подсолнечное масло «Золотая семечка» 5,79 за 1 литр. Порошок стиральный «Тайд» 16,99 за 3 килограмма. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
1: Трицены. Реклама. Лови топовый момент этого утра.
8: Вот смотри, дорогой, чашечки наполовину пусты. Но я считаю, что наполовину полны. Значит, я оптимистка? Нет, Люсинка, просто тебе нужен лифчик поменьше.
1: Слушай «Пробудителей» завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: Kids Time на Радиус FM.
1: 12:42, прямо сейчас мы снова в эфире, и у микрофона Кирилл Громов, и мы в этой студии объявляем время крутых призов. Да-да, у нас на очереди ваша любимая игра Gift Time, и у меня отличная новость для тех, кто хочет круто провести грядущие выходные. На кону 2 пригласительных билета на линию Сталина, и чтобы их забрать прямо сейчас, нужно проверить свой слух. Мы взяли известный трек, вырезали из него всего одно единственное слово, и сейчас запустим его в эфир. И тебе нужно внимательно вслушаться и угадать, из какой именно песни этот кусочек. Включаем интуицию, вспоминаем свои любимые плейлисты и выбираем один из трех вариантов ответа. Ну а пока само задание.
2: Фотография.
1: Какая-то фотография у нас, друзья. И прямо сейчас варианты ответов. Вариант 1 — Джонни, Камин. Вариант 2 — Holiday Boy, Love Again. И вариант 3 — Нилетто, трек Дожди. Кто быстрее всех пришлет правильную цифру прямо сейчас в нашу студийную телеграм-группу Радиус FM. Она называется, напомню, не по номеру телефона ищем аккаунт, а именно нашу группу, которая называется Радиус FM. Подписывайся, внизу ищи значок сообщения, и через 2 топовых трека я подведу итоги и назову имя нового счастливчика. Погнали!
0: Gift Time на Радиус FM.

0: Time на Радиус FM.
1: 12.49, пришло время раскрыть карты, подвести итоги нашей игры Gift Time. Мы, напоминаю, пару треков назад мы вырезали одно слово из песни, зашифровали его, и тебе нужно было отгадать в нашей группе Радиус FM в Telegram, из какой же песни все-таки это слово прозвучало. И правильным вариантом ответа это вариант 1, потрясающий совместный трек Джонни и Эмина, называется «Камин».
2: В камине шесть утра.
1: Да, действительно, очень популярный, крутой, топовый трек, который прямо сейчас вирусится во всех социальных сетях, особенно с клубниками, с бананами. И быстрее, точнее всех, оказался наш слушатель Клочек Дмитрий. Номер телефона заканчивается на 8478. Дим, мы тебя от всей души поздравляем. Эти аплодисменты звучат в твою честь. Два пригласа на линию Сталина отправляются тебе. И для тех, кто хочет круто все-таки незабываемо провести грядущие выходные на свежем воздухе, я напоминаю, что уже в эту субботу в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» мы празднуем День пограничника. У нас там будет насыщенная развлекательная программа, масштабная военно-историческая реконструкция и уникальная возможность катания на настоящем танке. Не пропусти этот грандиозный праздник. Билеты уже сейчас можно приобрести на официальном сайте «Линии Сталина». Игра сыграна, призы нашли своего обладателя. И это еще не все. В следующем часе снова с тобой поиграем. Даю тебе небольшой анонс, чтобы ты не выключал приемник и делал наоборот погромче. Ну а до конца часа лови в своих динамиках Инну и Рехэба с треком «I'll be waiting».
0: Gift Time на Радиус FM.
3: Реклама.
4: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
3: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм», Беларусь.
5: Пингвин на солнышке лежит, к нему второй уже бежит. Несет пломбир на палочке, такой конец считалочки.
6: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
3: Реклама.
7: Задай ритм лету с Вилла Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
8: Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков, скачивай подкасты, узнавай о новых эфирных проектах и акциях. RadiusFM.by. Radius FM. Заряжающие треки. Radius FM. Модная музыка. Radius FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Четверг — это такой хитрый день. Это как предпоследняя серия крутого сериала. Развязка уже близко, но нужно еще

0: буквально пару минут прямо сейчас у нас с тобой будет на самые важные новости к этой минуте, и сразу мы уходим в отрыв. Не переключайся. Беларуси уже 13 часов. Ну, о самых актуальных событиях к этому часу тебе расскажет Наталья Ленская.
1: Привет, далее расскажу, за что выпускников удаляли с тестирования и как справиться со стрессом на экзамене.
2: В радиусе новостей.
1: Устой либерального миропорядка окончательно подорваны, об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович на международной встрече по безопасности в Москве, где собрались представители более 140 стран. По его словам, мир переживает рост нестабильности, усиление многополярности и возвращение фактора силы в международные отношения. При этом отдельные страны используют санкции, военное давление и вмешательство во внутренние дела других государств. В Бресте проходит вторая международная межпартийная конференция. Первый заместитель главы администрации президента Владимир Перцов заявил, что политические партии должны своевременно слышать сигналы общества и сделать все возможное, чтобы трагедия войны не повторилась. Перцов подчеркнул и символизм, место проведения. Брестская крепость держала натиск фашистов дольше, чем многие европейские государства. Евросоюз ищет посредников для консультаций с Россией, однако собственных инициатив по переговорам с Москвой не выдвигает. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Россия по-прежнему считает приоритетом дипломатическое урегулирование и мирные способы достижения целей. Вместе с тем Москва предупредила сотрудников посольств о необходимости эвакуации из Киева. По информации Комитета госконтроля Беларуси, с централизованного экзамена удалили 9 человек, с централизованного тестирования – 5. Причины – традиционные мобильные телефоны, наушники, шпаргалки и заполнение бланков после окончания времени. В этом году один абитуриент использовал смарт-очки. 2 их не допустили из-за отсутствия паспорта. В Комитете госконтроля отмечают, что серьезных нарушений не зафиксировано. В целом вступительная кампания организована на высоком уровне. А между тем, психологи утверждают, ученики забывают материал на экзаменах из-за стресса. Гормон кортизол усиливает тревогу и блокирует зону мозга, отвечающую за логику и память. Есть 2 типа реакций. Первый успокаивается внутренне. Достаточно сделать вдох и взять паузу. Второму нужна внешняя опора. Первая фраза, схема или слово. В этом плане очень полезны шпаргалки. Процесс их написания структурирует информацию и снижает тревогу. И последнее. Есть интернет, есть Радиус ФМ. Заходи на сайт, жми на плей и слушай топовую музыку, где бы ты ни находился. На улице, за рулем или в офисе. Таковы новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси ночью будет переменная облачность, днем облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах республики прогремят грозы. Ветер северо-западный, порывистый, во многих районах сильный, порывистый. Ночная температура во всех областных центрах и Минске составит 5-7 градусов тепла. Днем же в Витебске будет плюс 8-10, в Могилеве 10-12 тепла, в Гомеле 11-13, в Минске плюс 12-14, в Гродно 15-17 градусов, в Бресте плюс 17-19. В студии работала Наталья Ленская, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
4: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус ФМ 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: 21 Pilots, как в воду смотрит Trap Heavens на Radius FM. Это абсолютно проверенный временем супертрек, который в свое время стал главным украшением саундтрека к фильму «Отряд самоубийц». И у этого трека просто сумасшедшая история. Клип, снятый в декорациях вымышленной тюрьмы Белль Рив, собрал на различных площадках космические 2 с лишним миллиарда просмотров. И, кстати, про строчку «Все мои друзья, нарушители и дикари». Если вы думаете, что в вашем рабочем коллективе в этот четверг собрались исключительно прилежные сотрудники, то у меня для тебя забавные новости от ученых-когнитивистов. Они провели свежее исследование и изучали поведение людей в офисах и выяснили удивительный факт. Ровно 52% людей генетически склонны нарушать установленные правила и дедлайны просто ради личной выгоды или чтобы сэкономить свои силы. И более того, эксперименты показали, что такие офисные бунтари в итоге получают от жизни гораздо больше бонусов и плюшек, чем те, кто слепо следует всем инструкциям. Так что, если ты сегодня опоздал с обеда на пару минут или затянулся с отчетом, не переживай. Ты не ленишься, ты просто двигаешь вперед эволюцию на научном методе. И главное не нарушать баланс комфорта и хорошего настроения, а чтобы твои планы на сегодняшний день маленькой пятницей прошли идеально, давай сверимся с синоптиками, ждать ли нам сегодня теплого майского солнца или все-таки стоит подстраховаться.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси ночью будет переменная облачность, днем облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Завтра в Витебске ночью от 5 до 7 градусов, днем 8-10 тепла. В Могилеве ночью плюс 5, плюс 7, днем от 10 до 12 градусов. В Гомеле ночью плюс 5, плюс 7, днем от 11 до 13 градусов. В Минске ночью передают 5-7 градусов выше нуля, днем от 12 до 14. Ну а в Гродно ночью плюс 5, плюс 7, днем от 15 до 17 тепла. И в Бресте ночью 5-7 градусов, днем 17-19 со знаком плюс.
1: Реклама.
2: Телеграм-промбанк.
3: Мама, это тебе. Я сам нарисовал.
4: Спасибо, солнышко. А это тебе.
3: Ух ты! Это моя карточка? И тут мой динозавр, прямо как на рисунке.
5: Динозавры не вымерли. Они переехали на карту вашего ребенка. Детские карточки Белагропромбанка с индивидуальным дизайном. Когда рисунок ребенка переезжает на карту, а контроль за деньгами остается в ваших руках. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
6: Что для вас работа? Стабильный доход?
7: Это классная команда и карьерный взлет.
8: Сыну велик, а в доме новая крыша.
9: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
10: Работа – это способ исполнить мечты.
11: Найди больше, чем просто работу на работа.бай.
12: Так хочется на Мальдивы. И от новой машинки я бы не отмовилась. А я же...
13: Едем худший у дискаунтер гроши. Купим гульнявые товары на 3 рубли. Отримаем шанс выиграть. Автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей. И еще 3 тысячи призов. Грошик. Увесь май тан накупляйте. Авто ды гроши выигрывайте.
14: Рекламная гульня «Счастливый кошек» 08. С 1 мая по 13 жнивня 2026 года. Подробязник. Игра «Кропка грошек» «Кропка вай». Телефон плюс 375-44-788-80-26.
1: Реклама.
15: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
16: Тебе звонит мама в слезах, просит срочно перевести деньги, но на самом деле это говорит искусственный интеллект. Пока мы восхищаемся нейросетями, кибермошенники уже научились клонировать голоса и подделывать видео. Как не отдать свою зарплату мошеннику и почему старые схемы со звонками из банка работают до сих пор? Сегодня разбираем самые дерзкие схемы обмана с начальником отделения по противодействию киберпреступности заводского РВД Минска Константином Шевцовым.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: Лифтайм на Радиус ФМ.
1: 13:41. Да-да, у нас на очереди твой любимый Gift Time. И у нас на кону снова пригласительные билеты в историко-культурный комплекс «Линия Сталина», где уже в эту субботу, 30 мая, мы будем масштабно праздновать День пограничника. Ну и задание сегодня у нас киноманское и очень интересное. Мы взяли яркую известную фразу из популярного анимационного фильма. Вырезали этот кусочек и сейчас запустим его в эфир. И тебе нужно внимательно вслушаться и угадать, из какого именно мультфильма эта реплика. Ну а пока готовь свой мобильный телефон, заходи в официальную группу Радиус ФМ в Телеграм. Напомню, ребят, не ищем аккаунт по номеру телефона, а заходим в официальную группу, подписываемся на нее, и внизу этой группы тебя ждет значок сообщения, по которому ты отправишь правильный вариант ответа. Ну а сейчас мы слушаем эту фразу.
2: «Анна значит семья, а в семье никогда
3: никого не бросят
2: и не забудут». Да.
1: И в каком же мультфильме вот эта вот Ахана у нас присутствует? Вариант 1 – «Храброе сердце», вариант 2 – «Лило и Стич», и вариант 3 – «Гадкий я». Кто быстрее всех пришлет правильную цифру, прямо сейчас тот и заберет заветное пригласительное. Мы берем в руки мобильный телефон, наш смартфон, открываем официальное сообщество «Радиус FM», находим значок сообщения, и через два топовых трека я подведу итоги и назову имя победителя.
0: Gift Time на «Радиус FM».

0: Time на Радиус FM.
1: 13.47, стоп-игра. Две классные песни промчались, а значит, пришло время поднажать и рассекретить имя нашего сегодняшнего триумфатора. Загадка и правда была с подвохом, но истинных любителей анимации не проведешь. Знаменитая цитата о том, что «Ахана — это значит семья», принадлежала мультфильму «Лило и Стич». И быстрее всех до кнопки телефона дотянулась жительница нашей столицы, заслуженная лавры победителя, а также шквал виртуальных оваций забирает Разумова Инна. Я тебя поздравляю от всей души, Инна. Снимаю шляпу перед твоей скоростью. Билеты целиком и полностью твои. Для всех, кто также горит желанием устроить себе незабываемый уикенд, у меня есть отличный план. Уже в эту субботу, 30 мая, на площадках историко-культурного комплекса «Линия Сталина» развернется масштабное празднование Дня пограничника. Гостей ожидает колоссальная шоу-программа, историческая реконструкция боевых действий, эксклюзивный интерактив. Это катание на танке. Успейте забронировать места, билеты можно найти на сайте «Линии Сталина». Часы неумолимо движутся к двум, а это сигнал, что моя вахта Кирилла Громова на сегодня завершена. Огромное спасибо тебе за эту сумасшедшую энергию и за то, что провел то время на нашей волне. В следующий час уже будешь врываться в компании Леши Якимовича. Ну, а я желаю тебе всего самого наилучшего. Пусть твой день будет отличным, как и на Радиус FM.
0: Gift Time на Радиус FM. Реклама.
2: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
3: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
2: Детролекс родом из Франции.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сервье Рус, Россия.
5: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Оксидат торфа. Повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа. Умножая урожай.
8: С 25 мая по 7 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Конфеты «Золотая лилия» всего 18,99 за килограмм.
9: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
0: Реклама.
10: Задай ритм лету с Вилла Браслов. Мод. Дима Билан. Ваня Дмитриенко. Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте villabraslov.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система. Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
11: Алиса, включи топовую музыку.
12: Извини, но нет.
11: Чего нет?
12: Подписки.
11: А что можно слушать бесплатно?
12: Радиус FM.
11: Алиса?
12: Уже включаю.
13: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, на связи Леша Якимович. Сегодня у нас уже четверг, 28 мая. И знаешь, четверг такой день хороший, потому что рабочая неделя уже практически заканчивается. И до долгожданных выходных осталось продержаться, ну, уже совсем ничего. Ну и давай не тянуть резину, чтобы это время пролетело быстрее, приятнее, а твое настроение поползло вверх, если оно еще не там. Я предлагаю сделать небольшую такую паузу на 30 минут и немного разгрузить твою голову. И для этого я запускаю наш музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это десятка самых топовых треков без рекламы и разговоров. Послушаем с тобой топовый трек «Shut Up and Dance». Также послушаем с тобой Ларин с ее треком «Тату». Ну и самым первым мы заценим с тобой Альберта Брайта с треком «Wild». Смотри, как я и говорил, немного с тобой расслабимся, отдохнем, так что откладывай все свои там документы, дедлайны, скучные задачи и тому подобное, делай звук погромче и просто кайфуй. Но перед этим пробежимся быстренько по новостям. В Минске 14 часов, привет! О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Наталья Ленская.
2: Привет, далее расскажу, сколько апелляций подают абитуриенты и какие страны самые дорогие для жизни.
0: В радиусе новостей.
2: Электроснабжение во всех населенных пунктах Минской области восстановлено. Все потребители обеспечены электричеством, сообщили в Минскэнерго. Спасатели и аварийные службы работали всю ночь. В Севастопольском парке в Минске стихия повалила вчера больше 20 деревьев. В Киевском сквере отдельные деревья вырывало с корнем. От упавших стволов пострадали 13 машин. Сегодня в стране также объявлен оранжевый уровень опасности.

0: воздержаться от поездок туда без крайней необходимости. В ведомстве напомнили о мерах профилактики: соблюдать личную гигиену, избегать контактов с людьми с признаками инфекции, не взаимодействовать с дикими животными. Ситуация находится под постоянным контролем, а система здравоохранения обеспечена всем необходимым для диагностики и лечения заболевания. Во Франции детские сады стали опаснее ночных улиц. В стране вскрылись многочисленные случаи насилия над детьми 3-5 лет, в том числе и сексуального. Сейчас власти расследуют дела против персонала 84 детсадов и 78 школ. Но это лишь малая часть. У зданий суда проходит пикет. Родители требуют от властей искоренить насилие в школах и детсадах. Исландия возглавила список самых дорогих стран для проживания, обогнав прошлогоднего лидера Швейцарию. Цены в Исландии примерно на 3% выше. В рейтинг также вошли и Бермудские и Каймановые острова, Сингапур, Норвегия, Дания и Люксембург. Жить в этих странах – очень дорогое удовольствие. Сегодня на торгах доллар подешевел, российский рубль и юань подорожали. Доллар США стоит 2 рубля 75 копеек, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 87 копеек, 10 китайских юаней 4,04. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси ночью будет переменная облачность, днем облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах республики прогремят грозы. Ветер северо-западный, порывистый, во многих районах сильный порывистый. Ночная температура во всех областных центрах и Минске составит 5-7 градусов тепла. Днем же в Витебске будет плюс 8-10, в Могилеве 10-12 тепла, в Гомеле 11-13, в Минске плюс 12-14, в Гродно 15-17 градусов, в Бресте плюс 17-19. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус ФМ 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

Ну что ж, вот на самом деле под этот трек только на звезды и залипать. Вот да, сидишь такой, слушаешь и думаешь, ай, какая же красивая, масштабная штука вот эта вот вселенная. И музыка такая уносит куда-то, где нет дедлайнов, будильников, и сразу чувствуешь себя частью чего-то такого великого. Короче, чистый кайф и полная разгрузка для мозгов. Но пока мы тут романтично смотрим на небо, в Шанхае решили, что расслабляться некому, и открывают первую в мире школу для роботов. Реально, летом туда загоняют сотню гуманоидов,

0: Покупайте свое с кредитом «Купляй-бай» Технобанка.
1: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
2: Акция выходного дня в три цены. Только с 28 по 31 мая. Товары по суперцене. Чай черный Тесс с ароматом персика и земляники 9,99 за 100 пакетиков. Уголь древесный 6,99 за 2 килограмма. Все для дома и семьи в магазине три цены. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
3: Три цены.
4: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе

Би Баскомп и ее трек «Think About Us». И знаешь, трек о том, как люди расходятся, а потом один сидит и дотошно выясняет: слушай, а ты вообще вот обо мне думаешь? Вот это вот классическая женская забава. Расковырять старую рану, когда уже все давно зажило. И честно, если бы бывшие думали друг о друге столько,

0: сколько об этом поется, но нас бы половина Минска ходила бы с вечно дергающимся глазом. Так что оставь ты это прошлое уже в покое, а? Ну хватит. И тут вот даже британские антропологи провели исследование и выяснили, что, оказывается, мозг человека устроен так, что мы физически не можем долго злиться на тех, когда кого-то когда-то любили. Ну, если они, конечно, не заняли у тебя там сотку баксов перед расставанием. Наш мозг со временем просто стирает весь негатив, оставляет только самые классные моменты. И это чистая биология. Природа буквально заставляет нас быть отходчивыми, чтобы мы окончательно не сошли с ума. Так что, если тебя до сих пор триггерит от каких-то старых историй, расслабься, это все временно. Скоро включится фильм с хорошим концом. Ну, твой мозг в любом случае на твоей стороне, и он тебя в любом случае вытащит. Ну, а мы двигаемся дальше, и у нас на подходе авторская программа от Ромы Савоська «Технодзен», где ты узнаешь чуть больше из мира техники. Так что не переключайся.
1: Реклама.
2: Привет, что читаешь?
3: 100 техник для спокойной жизни.
2: Помогает?
3: Увы.
2: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
2: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-269-26-24 или на сайте bgs.by.
5: Только с 28 по 30 мая в гипермаркетах Евроопт черные цены в летнем режиме целых 3 дня. Кофе молотый Gold Standard крема всего 23 рубля 99 копеек за 500 грамм. Форель слабосоленая Океан в подарок всего 19 рублей 99 копеек за 300 грамм. Подробности на сайте Евроопт.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
6: Ремонт своими руками? Нет.
7: Маяк представляет «Квартирный ответ». С 28 апреля по 1 июня покупай в «Маяке» игровые товары и за каждые 3 рубля в чеке получай уникальный код. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше, где главный приз – ремонт как в кино, дизайн-проект и 100 тысяч белорусских рублей, а еще сертификаты и крупные денежные призы. Генеральный партнер – бренд «Nestle». Период проведения с 28 апреля по 4 августа 2026 года. Подробности на сайте game.mayakbel.by или по телефону плюс 375-44-726-90-08.
8: Съем его на палочке! Съем его в рожке, выберу считалочкой пачку или две.
9: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
10: Дискаунтеры «Грошик» завжди тут, цены цуд. Карпатша з м'яса птушки, агрокомбінат «Дзержинський» 17,99 за кілограм. Здивляйтеся і закупляйтеся у «Грошику». Подробязності на сайті «Грошик.бай» і по телефоні плюс 375-44-788-80-26 з 25 мая по 7 червня.
1: Реклама. Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ». Заряжающие треки. «Радиус ФМ». Модная музыка.

Союз ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Гаджеты, софт, разработки будущего. Держим руку на цифровом пульсе с Романом Савосиком на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Каждый раз, когда твой смартфон начинает работать медленнее, тебе советуют: просто очисти кэш. Ты заходишь в настройки, нажимаешь кнопку, удаляешь несколько гигабайт непонятных файлов, и все снова летает. Но задумывался ли ты, откуда берется этот кэш и что это вообще такое? Сейчас все объясню.
0: Технодзен.
1: Представь, что ты работаешь, в библиотеке, например. Каждый раз, когда посетителю нужна книга, тебе приходится идти в глубокий, темный подвал, искать нужный стеллаж и нести книгу наверх. Это занимает кучу времени. Но ты решаешь немного схитрить, и самые популярные книги, которые у тебя просят по 10 раз в день, ты не уносишь обратно в подвал, ты складываешь их прямо у себя на рабочем столе. Теперь, когда кто-то просит эту книгу, ты отдаешь ее мгновенно. Работа ускоряется, все круто. Но вот со временем твой рабочий стол забивается такими книгами. Ты складываешь туда и те, которые у тебя просили всего один раз, 3 года назад. Стол завален, тебе уже негде писать, и ты начинаешь путаться. Когда кэша вот этого самого становится слишком много, он начинает не ускорять работу, а замедлять ее.
0: Оценка Технодзена.
1: Так вот, в цифровом мире кэш — это как раз вся инфа, которую телефон может выдать тебе мгновенно. К примеру, есть сайт, на который ты часто заходишь. Чтобы не загружать его каждый раз с нуля, в памяти у мобилы хранятся определенные данные, картинки, логотипы. И со временем их тоже накапливается слишком много, что вызывает обратный эффект. Поэтому телефон из-за избытка инфы начинает подлагивать. Поэтому, когда мы чистим кэш, можно не бояться, что потеряем что-то важное. Грубо говоря, телефон просто разбирает скопившийся хлам, дабы сделать свое рабочее пространство комфортнее и быть более продуктивным.
0: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Хеллоу! Ну что ж, на связи все тот же Леша Якимович. У нас все тот же четверг и все то же 28 мая. Потихоньку мы движемся к завершению нашего рабочего четверга. Вот-вот и уже выходные долгожданные. И знаешь, в целом вот четверг такой день, он хорош. Хорош тем, что выходные уже не где-то там в планах, как в понедельник, а он именно вот прям здесь, на пороге. Большая часть недели уже позади. И можно со спокойной совестью немного сбавлять обороты. Ну и чтобы оставшиеся дела пошли быстрее и веселее, я предлагаю устроить такую музыкальную паузу. Прямо сейчас я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это 10, десяточка топовых треков подряд без рекламы и разговоров. Послушаем с тобой Tokyo Hotel.

0: прямо сейчас берешь, расслабляешься, отдыхаешь, возможно, откидываешься на спинку кресла, если в офисе, завариваешь себе какой-нибудь чаек и просто кайфуешь в ближайшие 30 минут. Ну а я пока что быстренько тебе расскажу о новостях. В Минске 15.02. Привет-привет. Ну, точнее, не я тебе расскажу о самых актуальных новостях, а Наталья Ленская. Слушаем.
1: Привет. В этом выпуске расскажу о Европе, которая готовится к войне, и про День пограничника. Как его отмечает Минск?
2: В радиусе новостей.
1: Европа ведет неприкрытую подготовку к войне. Об этом заявил госсекретарь Совбеза Беларуси на международной встрече по безопасности, которая проходит в Подмосковье. Вероятность дальнейшей эскалации Александр Вольфович оценил как высокую.
3: Все, что они заложили, документы стратегического планирования, это начало военных действий в Европе 2030 год. В качестве основных врагов они видят Российскую Федерацию и Республику Беларусь, хотя прекрасно это видят теми развернутыми силами и средствами разведки, которые развернуты вдоль границ, что никакой угрозы с территории Республики Беларусь, с территории западных регионов Российской Федерации по отношению к нашим западным партнерам нет и быть не может. И об этом заявляет и президент Республики Беларусь, и президент Российской Федерации, призывая к диалогу.
1: В Парке Победы открыли аллею славы героев-пограничников всех поколений. Ее установили в честь 108-летия пограничной службы и в память о подвигах стражей границы. Сегодня в Минске проходит торжественное мероприятие ко Дню пограничника. Они начались с возложения цветов к памятному знаку стражам границы всех поколений, затем к монументу Победы. На острове Мужества и Скорби почтили память тех, кто выполнял интернациональный долг в Афганистане. Жертвами аномальной жары в Испании стали не менее 36 человек. Высокие температуры держатся с середины мая. Сегодня в стране басков температура поднялась до 39 градусов. За один день в больницы доставили 34 человека. По данным метеослужб, жара в Испании продлится как минимум всю неделю и не начнет ослабевать раньше выходных. Настольные игры – не просто развлечение, а польза проверена наукой. Исследователи Плимутского университета подтвердили, что настольные игры улучшают эмоциональное состояние, укрепляют социальные связи и снижают уровень стресса. Они также способствуют развитию самоконтроля и коммуникативных навыков. Мировой рынок настольных игр в 2025 году оценивался почти в 20 миллиардов долларов. К 2030 году он может достичь 32 миллиардов. И последнее. Услышал крутой трек, но не знаешь, кто поет? Заходи на сайт radiusfm.by в раздел «Что играло». Там есть название всех песен, что звучали в нашем эфире. Это все новости о погоде далее.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
5: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси ночью будет переменная облачность, днем облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах республики прогремят грозы. Ветер северо-западный, порывистый, во многих районах сильный, порывистый. Ночная температура во всех областных центрах и Минске составит 5-7 градусов тепла. Днем же в Витебске будет плюс 8-10, в Могилеве 10-12 тепла, в Гомеле 11-13, в Минске плюс 12-14, в Гродно 15-17 градусов, в Бресте плюс 17-19. В студии работала Наталья Ленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
5: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай!

0: Слушай, ну, Дэнс, конечно, красавчики. Замутили трек про пирог у океана. Ну, хотя все мы прекрасно понимаем, что это вообще ни разу не про кулинарию на пляже. Это как раз-таки история о том, как красиво и технично уйти от реальности, когда вокруг тебя шторм, а ты просто хочешь кайфовать и не думать, что же там будет завтра. И вот говоря про наше завтра, тут финские ученые из университета Васса провели исследование на тему, которая, ну, тебе точно греет или, наоборот, напрягает душу. В общем, всеми любимая тема, отнимет ли искусственный интеллект твою работу. В общем, выдыхай. Роботы у тебя работу, ну, не заберут. Ученый Джидже Джу доказал, что уволит тебя не бездушный алгоритм, а живой чувак, который просто вовремя сообразил, как этот искусственный интеллект по-умному использовать. Это как вот с перфоратором. Сам по себе он дыру в стене не сделает, но сосед с ним всегда эффективнее, чем ты с отверткой. Так что бояться надо не роботов, а того самого чувака, который уже вовсю внедряет нейросети, пока остальные просто просят ChatGPT придумать подпись к фотке в инсте. В общем, будь тем самым чуваком, который на коне, который вводит нейросеть, и развивайся. Ну а мы сейчас послушаем про погоду в Минске, чтобы знать, как завтра вообще одеваться.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, завтра по Беларуси ночью будет переменная облачность, днем облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В Витебске ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 8, плюс 10. В Могилеве ночью 5, 7 выше нуля, а днем 10-12 со знаком плюс. В Гомеле ночью 5, 7 со знаком плюс, днем 11-13 тоже со знаком плюс. В Минске ночью 5, 7 выше нуля, днем плюс 12, плюс 14. В Гродно ночью от 5 до 7 со знаком плюс, а днем 15-17 выше нуля. И в Бресте ночью плюс 5, плюс 7, а днем плюс 17, плюс 19.
1: Реклама.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
1: Реклама.
5: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
6: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
7: Тебе звонит мама в слезах, просит срочно перевести деньги, но на самом деле это говорит искусственный интеллект. Пока мы восхищаемся нейросетями, кибермошенники уже научились клонировать голоса и подделывать видео. Как не отдать свою зарплату мошеннику и почему старые схемы со звонками из банка работают до сих пор? Сегодня разбираем самые дерзкие схемы обмана с начальником отделения по противодействию киберпреступности заводского РУВД Минска Константином Шевцовым.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

Свежий трек на Радио СФМ. Алок, Зиба, Португал, The Man. Dive into the ocean.

0: Portugal The Man призывали нас нырнуть в океан. Красиво поют, безусловно. Ну, а если и нырять, то разве что в Цнянку. Но там из, ну, спецэффектов тебя ждут только лебеди, которые смотрят на тебя так, будто ты им чего-то додолжен. Музыканты романтизируют на самом деле воду, потому что просто не пытались отмыть Минское море со своего купальника. Но вообще тема побега к воде сейчас у всех в головах, и это даже научно обосновано. В общем, калифорнийские нейробиологи доказали, что наш мозг воспринимает синий цвет и шум волн как сигнал, мол, все, расслабься, тебя уже никто не тронет. И это называется синий разум. В этот момент в организме падает уровень кортизола, это такой гормон стресса, который у тебя обычно подскакивает, когда начальник пишет «есть минутка», и причем это происходит в нерабочее время. То есть тяга к морю — это не лень, это твой мозг пытается спасти тебя от самовозгорания, так сказать. Так что если ты сейчас сидишь, смотришь монитор и чувствуешь, что закипаешь, все нормально, ты не разваливаешься, не умираешь, ты просто хочешь свой законный синий разум. И ты его получишь, потому что выходные близко. Ну а мы пока что расслабим тебя нашей топовой музыкой. И вот-вот уже послушай Мишу Миллера с треком «Don't Leave». Не переключайся.
1: Реклама.
2: Ремонт своими руками? Нет.
3: «Маяк» представляет «Квартирный ответ». С 28 апреля по 1 июня покупай в «Маяке» игровые товары и за каждые 3 рубля в чеке получай уникальный код. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше, где главный приз – ремонт как в кино. Дизайн-проект и 100 тысяч белорусских рублей. А еще сертификаты и крупные денежные призы. Генеральный партнер – бренд «Nestle». Период проведения с 28 апреля по 4 августа 2026 года. Подробности на сайте game.mayakbel.by или по телефону. Плюс 375-44-726-90-08.
1: Реклама. Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.com.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет, на связи Леша Якимович. У нас четверг продолжается. 28 мая все так же на дворе. Уже вот-вот и заканчивается у нас рабочий день. И мало того, что выходные уже совсем близко, так сегодня есть и еще один забавный повод улыбнуться. Сегодня отмечается День международного неисполнения обязательств. Как по мне, отличный повод перенести там парочку самых нудных задач на следующую неделю, ну, или хотя бы на завтра. Но я советую на следующую неделю, зачем портить пятницу. Ну, а пока ты решаешь, там, какое дело можно смело отложить, я пользуюсь моментом, запуская наш музыкальный нон-стоп на Радиус FM. 10 треков подряд, без рекламы и разговоров, только топовая музыка. Послушаем с тобой Эйюла с треком «Хумай». Также послушаем с тобой топовый трек от Rehab под названием «Believe».

0: Ну и самым первым к нам залетят Инна и Рехэб с треком «I'll be waiting». В общем, смотри, прямо сейчас откладываешь в сторону все, что тебе мешает отдыхать, выкручиваешь громкость на максимум и ловишь этот топовый ритм. Ну а я пока расскажу тебе про самые актуальные события. В Минске 16 часов. Привет-привет. Ну, точнее, не я тебе расскажу, а Наталья Ленская, и она уже готова с тобой поделиться самыми актуальными событиями. Слушаем.
1: Привет, далее расскажу, сколько может находиться за рулем водитель такси и почему мобильные телефоны взрываются во время грозы.
2: В радиусе новостей.
1: Дверь для диалога в Минске всегда открыта, об этом заявил госсекретарь Совета Безопасности Беларуси, обращаясь к западным странам. Александр Вольфович принимает участие в международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которые проходят в Подмосковье. По его словам, текущая ситуация по обеспечению мира нуждается в создании новых механизмов международной безопасности. Беларусь открыта для диалога в любом формате, в любое время, подчеркнул Вольфович. В Беларуси водитель такси может находиться за рулем не более 9 часов в сутки. Об этом сообщили в транспортной инспекции. После рабочего дня водителю положен отдых, который должен быть как минимум вдвое длиннее времени работы. Благодаря реестру перевозчиков сегодня можно контролировать практически весь рынок такси и отслеживать режим работы водителей. Пассажиры, в свою

0: машин «Мишлен» сократит 1500 сотрудников. Процесс растянется на 3 года. Большинство уволенных из сферы услуг. Сейчас во Франции на компанию работают 17 тысяч человек. Причина также – рост конкуренции и дешевые шины из Азии. В прошлом году «Мишлен» закрыла заводы в Германии и перенесла центр обслуживания клиентов в Польшу. Смартфоны в грозу могут взрываться, предупреждают метеорологи. Это происходит не от прямого попадания молнии, а из-за индуцированных токов. Устройство разогревается и может произойти взрыв. Пострадать может тот, кто держит телефон близко к голове или в кармане. Во время грозы лучше не рисковать и убрать смартфон подальше. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 75 копеек, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 87 копеек, 10 китайских юаней 4 рубля 4 копейки. И последняя твоя умная колонка ждет команду. Скажи: Алиса, включи Радиус ФМ и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Это все новости о погоде далее. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси ночью будет переменная облачность, днем облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах республики прогремят грозы. Ветер северо-западный, порывистый, во многих районах сильный, порывистый. Ночная температура во всех областных центрах и Минске составит 5-7 градусов тепла. Днем же в Витебске будет плюс 8-10, в Могилеве 10-12 тепла, в Гомеле 11-13, в Минске плюс 12-14, в Гродно 15-17 градусов, в Бресте плюс 17-19. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус ФМ 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Радиус FM.
1: Well, the world around the world.

0: Реган Бон Мэн сейчас буквально излил душу в своем треке «Human». Песня о том, что мы все просто люди, мы совершаем ошибки, ну и, в общем-то, не идеальны. Но давай честно, вот этой отмазкой «ну я же просто человек» мы обычно прикрываем лютую лень, когда там в очередной раз забыли полить цветы или проспали работу, хотя не дай бог такое. Но вот, знаешь, животные сейчас оправдываться вот вообще не собираются. И вот тебе новость из Нью-Джерси. Там к женщине прямо к дому пришли два медведя. И один из них нагло позвонил в дверной звонок, понимаешь? То есть медведю хватило интеллекта сообразить, как работает дверной, весь этот интерфейс. И, ну, хозяйка дома, Наоми, молодец, дверь открывать не стала. И правильно, у животных сейчас, ну, амбиции растут быстро. Ну и в целом, если к тебе ломится волосатый хищник, ну, то это либо медведь, либо... твой босс, который лично пришел проверить, почему ты до сих пор не в офисе, не в обиду всем начальникам. Вот. Так что, если к тебе сегодня кто-то неожиданно постучит, помни, ты никому ничего не должен и оставайся в безопасности. Тем более на улице в Минске погода как раз шепчет провести этот день в уюте. Ну, а мы уже послушаем прогноз погоды на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси ночью будет переменная облачность, днем облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В Витебске ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 8, плюс 10. В Могилеве, Гомеле, Минске, Гродно и Бресте все время ночью будет плюс 5, плюс 7. А вот днем в Могилеве будет плюс 10, плюс 12. В Гомеле днем плюс 11, плюс 13. В Минске днем плюс 12, плюс 14. А в Гродно 15, 17 выше нуля. И в Бресте ночью... ночью плюс 5, плюс 7, а днем плюс 17, плюс 19.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: С 25 мая по 7 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Кофе-растворимый Жардин Голд. Всего 11,99 за 95 грамм.
0: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
2: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
3: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
2: Детролекс родом из Франции.
0: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сервьерос Россия.
1: В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно.
0: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
4: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
5: Дискаунтеры Грошик. Завжди тут цены цуд. Вода минеральная Дарыда, газированная. Рубель 39 за 1,5 литра. Сдивляйтесь и закупляйтесь у Грошику.
0: Подробности на сайте groshik.by и по телефону плюс 375-44-788-8026. С 25 мая по 7 червня.
6: Реклама.
7: Хочешь управлять плейлистом Радиус FM? Теперь это реально. Мы запустили новый музыкальный тест, где именно ты выбираешь треки, которые будут звучать в нашем эфире. Заходи на сайт radiusfm.by, нажимай на баннер с музыкальным тестом, выскажи свое мнение и слушай в эфире Радиус FM только топовую музыку. А среди тех, кто пройдет тест до конца, мы разыграем клуб.

Свежий трек на Радиус FM. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: Alan Walker, Broken Strings. Это порванные струны, разбитые надежды и, можно сказать, драма на ровном месте. Вот слушаешь и думаешь, какая трагедия, как человек страдает. Хотя, если честно, порванная струна — это вообще ерунда. Ты когда-нибудь пробовал случайно порвать пакет, в котором несешь арбуз, а? Вот где настоящая драма и арбуз на асфальте. Но Alan Walker здесь прав в одном. Ломать — это не строить. Ладно, мне пора уже от тебя убегать, а уже в 17.00 ты будешь в компании Оли Венской. Она заряжена, она готова раздавать стиль, так что никуда не переключайся, впереди тебя ждет автодрайв. Оля устроит тебе топовый вечер. С тобой был я, Леша Якимович. Прощаюсь с тобой до завтра. Встретимся уже в это же время с 2 до 3. С 2 до 3 в этом же месте. Желаю тебе классного вечера. Пока-пока.
1: Реклама.
2: Привет, что читаешь?
3: 100 техник для спокойной жизни.
2: Помогает?
3: Увы.
2: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
1: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
2: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-269-26-24 или на сайте bgs.by.
4: Чувствуете? Это аромат настоящего мая. Время открывать сезон пикников вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Сочный шашлык домашний и ароматные колбаски-гриль уже ждут вас для идеального отдыха на природе. Мы бережно сохраняем традиции и гарантируем качество от собственного производства до вашего стола. Спрашивайте в фирменной сети магазинов «Ашмянский мясокомбинат». Вкус мая, вкус качества.
5: Решение жилищного вопроса в Технобанке. Кредит «Милый дом» – это возможность приобрести собственное жилье сейчас. Если вы уже готовы к покупке, но накопленных средств все еще недостаточно, Технобанк предлагает кредит «Милый дом» на покупку готовой недвижимости на срок до 20 лет. Подробнее в отделениях и на сайте Технобанка.
6: Раз пингвин на самокате, 2 на солнечном закате. Ест морожка он в рожке, эскимо отдаст тебе.
7: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
8: Горячее предложение в 3 цены по 2 июня. Решетка-гриль для грибов и овощей Boy Scout 14,90. Брикеты для розжига 4,50 за 32 штуки. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
9: 3 цены.
1: Реклама. На Радиус ФМ выходные начинаются в пятницу.
10: В движении.
1: Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
10: В движении на Радиус ФМ.
1: Слушай «В движении» на Радиус ФМ в пятницу в 7 вечера. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв.
1: Автодрайв. Топовая музыка. Интересные игры и необычные истории по дороге домой.
2: Ну, может быть, по дороге домой ты хочешь почувствовать себя рок-звездой, а я расскажу тебе, какую интересную новинку предложили производители в автомобилях для того, чтобы именно такие ощущения были у тебя на исходе рабочего дня. Это будет очень классная новость в рубрике «Тачки Тайм». Пожалуйста, не пропусти, а еще узнаешь совсем скоро, что появится возле знаменитого «Зубра» на Брестской трассе. Кое-какой интересный объект, в который ты точно захочешь заехать. Ну и, конечно же, топовая музыка радио ФМ. Вот они, идеальные составляющая классного, расслабляющего вечера в компании «Радио ФМ», в компании «Оливенская». Тебя приветствую, обнимаю тебя, поздравляю с окончанием рабочего дня. Ура, ты молодец! 17:01 в Беларуси. Ну, кто у нас еще тут и молодец, и молодец? Это Рома Савосик, он новости принес. Рома, привет, о чем расскажешь?
3: Привет, расскажу, что будет с погодой и как в стране отмечают День пограничника.
0: В радиусе новостей.
3: На завтра в Беларуси объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Основная причина тому – сильный ветер. Его порывы могут достигать скорости 20 метров в секунду. В МЧС предупреждают, что среди факторов опасности такой погоды – повреждение, обрыв линии связи электропередач, нарушение электроснабжения, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах. Праздничные мероприятия в честь Дня пограничника проходят по всей Беларуси. Так, в Минске у памятного знака «Стражем границы всех поколений» лучшим представителям ведомства вручили награды и внеочередные звания. Руководство Госпогранкомитета, офицеры, курсанты, кадеты и воспитанники военно-патриотических клубов также приняли участие в торжественной церемонии на площади Победы. Германия нарастила инвестиции в оборонную инфраструктуру в 54 раза. Согласно данным федерального бюджета, на 2026 год на модернизацию представляющих военный интерес объектов выделен 161 миллион евро. Для понимания, в 2025 году эта цифра равнялась 3 миллионам евро. Кроме того, документ также позволяет Министерству обороны ФРГ заключить долгосрочные контракты на общую сумму.

0: 2027 года. Кроме того, в программу мировых первенств включены женская юниорская и женская национальная сборные страны. И в завершении «Твоя умная колонка» ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Таковы были новости, о погоде далее.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
2: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси ночью будет переменная облачность. Днем облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах республики прогремят грозы. Ветер северо-западный порывистый, во многих районах сильный порывистый. В Витебске ночью плюс 5-7, днем 8-10 тепла. В Могилеве ночью плюс 5-7, днем плюс 10-12. В Гомеле ночью 5-7 тепла, днем 11-13 выше нуля. В Минске ночью плюс 5-7, днем 12-14 со знаком плюс. В Гродно ночью плюс 5-7, днем 15-17 тепла, в Бресте ночью 5-7 выше нуля, днем 17-19 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
2: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв». «Тачки тайм».
1: 17.13, точное драйвовое. Папа ругать не будет, папа одобрил. Дело в том, что прямо сейчас вот пришла классная новость о том, что папа Лев 14 тестирует электрическое будущее Феррари на суперкаре Луче, что значит свет, либо луч. Так вот, Феррари представила свой первый серийный электромобиль. И этот автомобиль должен доказать, что тишина не равна скучности. Я уже не знаю, почему именно папе Льву 14 доверили тестировать эту историю, но мне тем не менее, ну, чтобы, видимо, Всевышний одобрил. Так вот, тут на самом деле есть чем гордиться. 4 мотора, разгон до сотни за 2,5 секунды. Ну, а главная фишка, как говорят инженеры, это звук. Они создали систему, которая усиливает вибрации моторов, чтобы водитель чувствовал себя рок-звездой. Ну, вот буквально здесь производитель сравнивает ощущение, как Джимми Хендрикс за электрогитарой. А еще дизайн, внешность разработана экс-главой дизайнера Apple Джонни Айвом. То есть, действительно, что-то, вот я смотрю на автомобиль, он, правда, такой лаконичный, минималистичный, очень стилево выглядит. Это не просто суперкар, а роскошный четырехдверный седан с ценником под $1 миллион. Так вот, не поняла. Получается, папе Льву 14 его дарить собираются? Или, может быть, просто вот такой современный папа, который хочет успевать на все встречи, и поэтому использует все достижения автопрома Италии. Ну, такие новости. Надеюсь, что ты никуда не спешишь, потому что когда час пик, когда вечер, нужно соблюдать скорость, нужно уважать друг друга. Помни об этом. А если застрял в пробочке, не расстраивайся. Точно проверено. Сделаешь звук погромче, и топовая музыка Радиус FM расслабит тебя и подарит самые приятные эмоции.
0: Автодрайв на Радиус FM.
2: The

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

еще только влезала с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Что, где, куда?
1: Точное драйвовое 17:26. Ну что, возможно, ты в грядущие выходные планируешь поехать в Брест. Ты будешь проезжать мимо знаменитого Зубра. Так вот, не проезжай мимо. Дело в том, что возле гигантской скульптуры Зубра у трассы М1 откроет кафе с необычной кухней, как рассказали местные власти. Во-первых, конечно же, это точка притяжения туристов. Во-вторых, возникла идея, чтобы здесь открыть кухню Татарстана. Дело в том, что кухня Татарстана тоже востребована у нас в стране, вызывает определенного рода интерес, и поэтому вот как раз-таки, скорее всего, именно такого рода кухни получит возможность пробовать туристы возле Зубра, имея это в виду, и, конечно же, все для того, чтобы туристы в процессе длинной дороги, например, из Минска в Брест, дорога не маленькая, успевали поесть и получить максимум положительных эмоций. Ну и помню про то, что из Зубр уже приобрел новую функцию, у него пар из ноздрей идет, это тоже может быть поводом для того, чтобы остановиться возле этого туристического объекта и сделать много-много классного контента. Ну, а в дорогу, как всегда, бери с собой Радиус FM, нас слушает вся страна, действительно, и тогда не пропустишь нашу топовую музыку, которая тебя подзаряжает. Марк Дан в самое ближайшее время.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Так хочется на Мальдивы, и от новой машинки я бы не отмовилась. А я же...
3: Едем худший у дискаунтер гроши. Купим гульнявые товары на 3 рубли. Отрываем шанс выиграть. Автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей и еще 3 тысячи призов. Грошик. Увесь май тан накупляйте, авто ды гроши выигрывайте.
4: Рекламная гульня «Счастливый кошек» тур 8 с 1 мая по 13 жнивня 2026 года. Подробности игра «Кропка грошек», «Кропка вай». Телефон плюс 375-44-788-80-26.
5: Запрашаем на купалле у Суле. Знакомимся с традициями. Подробности Парк Сула Бай.
6: Что для вас работа? Стабильный доход?
7: Это классная команда и карьерный взлет.
8: Сыну велик, а в доме новая крыша.
9: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
10: Работа – это способ исполнить мечты.
11: Найди больше, чем просто работу на Работа Бай.
12: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
13: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». «Автодрайв».
1: «17.34», точное, драйвовое. Мне кажется, у нас с тобой настроение почти как в треке «The Greatest Tatsuya», который только что звучал в нашем эфире, потому что мы уже чувствуем приход пятницы, да. Уже огромное количество планов появляется в голове, и уверена, все получится, если, конечно, конечно же, будешь идти по этой жизни, по топовой музыке радиусов. Мне кажется, с нами ты не идешь, с нами ты просто паришь или как минимум танцуешь. И совсем скоро для тебя «Fast Boy». А еще Эд Ширан. Да, тот самый трек «Shape of You» и «Avalon Rockstar». Поинтересуемся прогнозом погоды на завтра. Мне кажется, драйва будет еще больше. По крайней мере, синоптики объявили оранжевый уровень опасности. А вот с чем это связано, давай я расскажу прямо сейчас.
0: «Радиус ФМ» о погоде.
1: Синоптики на завтра объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного порывистого ветра. Ну вот, в частности, ожидаем также грозы, сильный дождь, и этот период придется с 16 до 21 часа. Нужно быть очень осторожным. Что касается показателей температурных, то они будут следующими. В Бресте плюс 17-19, без осадков. Гродно плюс 15-17, возможен дождь. В Минске плюс 12, плюс 14, тоже осадки. В Витебске невысокие показатели, 8-10, выше нуля. В Могилеве 10-12 со знаком плюс, и тоже будет идти дождь. В Гомеле тоже будет хмурый дождливый день, здесь 11-13 со знаком плюс.
0: Реклама.
2: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
4: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм».
5: Белагропромбанк.
6: Мам, а мне хватит этих монеток на мороженое?
7: Не переживай, у тебя теперь есть своя карта.
8: Каникулы. Время мороженого, а не считать монеты. Детские карточки Белагропромбанка помогают детям оплачивать покупки легко, а родителям видеть все траты и пополнять карту в пару касаний. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
9: 31 мая «Суперлото» разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ереб или у распространителей.
10: С 25 мая по 7 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Абрикос всего 9,89 за килограмм.
11: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
0: Реклама.
12: Задай ритм лету с Вива Браслав. Мод. Дима Билан. Ваня Дмитриенко. Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус ФМ. 18+.
13: Шоу с толком.
14: Сегодня в шоу с толком.
15: Тебе звонит мама в слезах, просит срочно перевести деньги, но на самом деле это говорит искусственный интеллект. Пока мы восхищаемся нейросетями, кибермошенники уже научились клонировать голоса и подделывать видео. Как не отдать свою зарплату мошеннику и почему старые схемы со звонками из банка работают до сих пор? Сегодня разбираем самые дерзкие схемы обмана с начальником отделения по противодействию киберпреступности заводского РУВД Минска Константином Шевцовым.
16: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: И Игорь уже заряжен. Кто такой? И Игорь, спросишь, это наш нейропомощник. Помогает мне в вечернем эфире. Вот буквально с понедельника он у нас тут на полставочке заряжен. И уже он фантазирует над очередным топовым треком. Немножечко над ним покреативит, а ты попробуешь эту историю разгадать. Но прежде чем ты пообщаешься с Игорем, зайди, пожалуйста, в наш телеграм-канал Радиус ФМ. Здесь у нас свой квест для тебя. Нужно отгадать трек по картинке зашифрованной. Сделать это, мне кажется, достаточно просто. Трек сегодня очень знаменитый. Жду твой ответ в виде коммента. И также приглашу тебя в прямой эфир буквально через несколько топовых треков.
0: «Автодрайв» на Радиус FM.

0: чарт Радио СФМ с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Airbook с треком Graceland. Bebe Rexha и Faithless забрали вторую позицию с треком New Religion. А вот золото нашей рейтинговой таблице досталось Иманбеку и Софи Рейс «Not You». Кто окажется на музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебя.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Реклама.
2: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
3: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
2: Детролекс родом из Франции.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сергия Рос, Россия.
5: Только с 28 по 30 мая в гипермаркетах «Евроопт» черные цены в летнем режиме целых 3 дня. Колбаса «Антоновская оригинальная», высший сорт, Гродненский мясокомбинат, всего 23,99 рубля за килограмм. Вода минеральная «Боржоми», Грузия, всего 4,99 рубля за 1,25 литра.
4: Подробности на сайте «Евроопт.бай» и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
6: 31 мая Супер Лото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ереб или у распространителей.
7: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
8: Так хочется на Мальдивы. И от новой машинки я бы не отмовилась. А я ще...
9: Едем худший у дискаунтер гроши. Купим гульнявые товары на 3 рубли. Отрымаем шанс выиграть. Автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей и еще 3 тысячи призов. Грошик. Увесь май тан накупляйте. Авто ды гроши выигрывайте.
10: Рекламная гульня «Счастливый кошек» тур 8 с 1 мая по 13 жнивня 2026 года. Подробязни. Игра «Кропка грошек» «Кропка бай». Телефон плюс 375-44-788-80-26.
9: Дискаунтер и грошик. Завжди тут цены. Суд Пепси 3,49 за 2 литра. Сдивляйтеся и закупляйтеся у Грошику. Подробности на сайте Грошик.бай и по телефону плюс 375-44-788-80-26 с 25 мая по 7 червня.
0: Реклама. На Радиус ФМ Автодрайв. Кибертрек. Кибертрек.
11: 17.53 точное драйвовое. Ульяна появляется в эфире. Ульяна, привет! Аля.
12: Да, здравствуйте.
11: Ульяна, как для тебя эта неделя проходит?
12: Все отлично, прекрасно.
11: Все отлично. Лето ждешь?
12: Конечно.
11: Тополиный пух ждешь?
12: Тополиный пух, ну, тоже неплохо.
11: А группу «Иванушки Интернешнл» ждешь?
12: Очень. Они завтра выступают вроде бы.
11: О, ты знаешь, да, Декамаз. И не только там, знаешь, что МТЗ 80 лет, да, и вот такой подарок, потом приходи именно на площадку возле МТЗ, и там будет это выступление вечернее. Но прямо сейчас выступать будешь ты. Вот, поэтому вся страна тебя внимает. И поприветствуй, пожалуйста, моего нейропомощника. Его зовут и Игорь.
12: Да, привет, и Игорь.
13: Привет. Ну что, поиграем?
12: Да,
11: в таком
12: поиграем.
11: Случае, Игорь, пожалуйста, что ты нам еще сегодня подготовил?
13: Загружаю трек.

0: Ого, вот он какой-то очень известный трек для тебя вот так завуалировал этот Игорь. Ну, конечно, креативный он у нас такой нейропомощник, но трек очень популярен. Думаю, что это Holiday Boy. Но вообще много красивых парней и парнишек на российской эстраде. Давай, соберись. Смотри, нужно назвать либо песню, либо исполнителя.
1: Угу. «Сгораю на губах твоих», наверное. Вот это же, да, песня, нет?
0: Ну, давай послушаем, что нам скажет в ответ и Игорь.
2: «Сгораю на губах твоих», Бордо.
0: Да.
3: И это правильный ответ.
0: Да, только ну, ты поправилась, молодец. Действительно, это не Holiday Boy, а Дмитрий Енко, но слова ты знаешь. Я поняла, сердце почувствовало. Вот он, топовый трек. Ну, бывает, слушайте, такие парни. Мы, девчонки, ветреные, поэтому, знаешь, говорим про одного, думаем про другого. Все нормально. Но подарок тебе достается на набор чая Такамори для того, чтобы ты могла перевести дыхание на исход рабочей недели.
4: «Автодрайв» на Радиус FM.

0: Автодрайв. Топовая музыка. Топовая музыка. Интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Ну, конечно, просто жить, просто наслаждаться какими-то мелочами, моментом, может быть, вечером, даже ветреным все равно. Это особое искусство. Надеюсь, что ты им владеешь, но иногда нужно не просто жить, а нужно научиться газовать, нужно научиться в себе прям множить это чувство драйва. И кто знает, куда эта дорожка тебя приведет. Но по какой дорожке ты бы не пошел, мы с тобой. Радиус FM поддерживает тебя топовой музыкой и предлагает тебе зайти в наш телеграм-канал. Радиус FM. Заходишь, у нас здесь такая классная абракадабра. Добро, она абсолютно летняя, вопреки погоде, кто-то же должен приближать лето. И мы дарим тебе тревел-косметичку от нашего партнера, компании Модум. Все подробности в телеграм-канале в Абракадабре. Разгадывай, участвуй и жди мой звоночек примерно в 18:20. Ну а пока дождались начала нового часа. Ура! 18:01 в Беларуси. И здесь в студии Рома Савосик. Рома, привет! Какие новости?
2: Привет! Расскажу, как прошел первый день экзаменов и что в Японии называют кошачьей экономикой.
0: В радиусе новостей.
2: В МИД Беларуси объяснили смысл ядерных учений с Россией и стоит ли переживать из-за наличия подобного оружия в Беларуси. В ведомстве отметили, что совместные тренировки соответствуют договору о нераспространении ядерного оружия и являются аналогом практики НАТО по совместным ядерным миссиям. В министерстве также подчеркнули, что информация об учениях с самого начала была открытой и общедоступной, и добавили, что Беларусь тратит на военные расходы в 25 раз меньше, чем Польша, Литва и Латвия вместе взятые. В Комитете госконтроля подвели предварительные итоги первого дня экзаменов. Мониторинг проводится сформированными выездными группами, а в работе задействовано более 200 работников КГК. Подробностями поделился зампредседателя Комитета госконтроля Беларуси Максим Олешкевич.
3: Централизованный экзамен у нас было удалено 9 человек, централизованное тестирование 5 человек. Причины, они, как и в прошлом году, все те же. Это попытка проноса использования мобильного телефона, иных средств связи, а также так называемых шпаргалок. Имели место факты, к сожалению, попытки заполнения тестовых банков ответа после окончания времени проведения экзаменов. Это, я напомню, также является причиной аннулирования результатов и удаления с аудитории.
2: Евросоюз никогда не будет выступать в качестве беспристрастного посредника в украинском конфликте. Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас. Она подчеркнула, что страны Европы могут выступать исключительно на стороне Киева. И дипломат также выступила против дискуссии между странами сообщества о выборе представителя ЕС для ведения переговоров с Россией.

0: кошачьих товаров для людей. По подсчетам экспертов, кошачья экономика ежегодно приносит почти 19 миллиардов долларов. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 75 копеек, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 87 копеек и 10 китайских юаней, 4 белорусских рубля 4 копейки. Далее коммерческая информация. Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акция действует по 31 мая. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375-29-716-44-44. Таковы были новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси ночью будет переменная облачность. Днем облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах республики прогремят грозы. Ветер северо-западный порывистый, во многих районах сильный порывистый. В Витебске ночью плюс 5-7, днем 8-10 тепла. В Могилеве ночью плюс 5-7, днем плюс 10-12. В Гомеле ночью 5-7 тепла, днем 11-13 выше нуля. В Минске ночью плюс 5-7, днем 12-14 со знаком плюс. В Гродно ночью плюс 5-7, днем 15-17 тепла, в Бресте ночью 5-7 выше нуля, днем 17-19 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: На Радиус ФМ Автодрайв. Абракадабра.
1: Точно, драйвовый 18.15, самое время сыграть в Абакадабру и проверить, как работает твоя смекалка на исходе рабочего дня. Заходи в телеграм-канал Радиус ФМ. Мы готовим себя к лету, в отличие от погоды, мы готовы к тому, чтобы зажигать и к тому, чтобы путешествовать. Тревел-косметичку дарит тебе наш партнер, компания Модум. Разгадывай задание и жди мой звонок через несколько топовых треков Радиус ФМ.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: 18:27. Давайте-ка спросим у Арины, бывала ли она в Косовском замке, что в Брестской области нашей страны. Алло, привет, Арина.
2: Добрый вечер. Нет, не бывала. Знаю, что он реставрируется, и очень хочу туда попасть.
1: Арина, а хочешь, открою вообще тебе тайны за семью печатями? Он давно уже принимает туристов, давно отреставрирован, выглядит как праздничный тортик. На горе стоит такой розовый классный замок. Если не была, обязательно запланируй этот маршрут, и потом скажешь спасибо Радиус ФМ.
2: Да, как раз уже об этом подумала сегодня, как раз об этом подумала. Я почему-то прочитала, что он еще все находится в процессе. Ну, возможно, это так неправильная информация. Вот сегодня прям
1: я, скажу тебе больше, там работает при замке гостиница Косовском, и мне когда-то повезло там остановиться на ночлег. Это что-то вообще удивительное, потрясающее, атмосферное, что я искренне тебе тоже рекомендую испытать. И места красивейшие вокруг. В общем, можно понять, почему когда-то это место выбрано было для строительства замка. Но давай-ка прямо сейчас мы попробуем с тобой испытать удачу и войти в историю Абракадабры как победителя. Нужно будет отгадать тот трек, который мы завуалировали. Мы вообще, на самом деле, готовим всю страну и тебя, в том числе, к путешествиям летним. Классно, когда есть попутчик, дороги, который на гитаре что-нибудь сможет наиграть. И твоя задача отгадать, что же мы там наиграли. Готова?
2: Да, попробуем.
1: Если все получится, то тогда Travel косметичка от компании Modum будет твоя. Пока, внимание, задание. Так, ну что, какие есть варианты? Этот трек, кстати, очень активно ротируется в эфире Радиус ФМ. Очень. Очень. Так.
2: Может, Мэри Крамбери?
1: Может. А если я скажу, что это артистка заграничная, заморская? Ну, подальше, чем Мэри Крамбери живет.
2: Хо-хо-хо. Может, Леди Гага?
1: Собственно говоря, давай спросим ответ. Если ты активно слушаешь Радиус ФМ, даже если ты не знаешь имена исполнителя, то музыку ты всегда почувствуешь сердцем. Это правда. Видимо, что-то отозвалось внутри, и ты справилась
2: я
1: с этим заданием.
2: Я сначала, как-то думалось, что наше все-таки что-то, да?
1: Но все-таки, да, Леди Гага. Ну что, компания Modum делает тебе подарок. Травел-косметичка от деликатного ухода за кожей до безупречной улыбки. Это все компания Modum. Бренд создает продукты с любовью, вниманием к деталям. Modum – это честная косметика по честной цене. Это настоящее вдохновение для летних путешествий.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: или у распространителей.
1: Покупайте белорусское на выгодных условиях с кредитом Технобанка «Купляй-бай». Ставка от 9,75% годовых до 35 тысяч рублей на любые услуги и покупку товаров белорусского производства. Оформление кредита онлайн в приложении «Майтехно» или в отделении банка. Выбирайте, что нравится. Покупайте свое с кредитом «Купляй-бай» Технобанка.
2: Раз, два, три, четыре, пять. Помоги морожка взять. Есть на палочке, в рожке. Выбирать тебе.
3: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным. Реклама.
4: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв». «Автодрайв».
1: 18.34, точное драйвовое. Ну и в Минске сейчас погода плюс 12, но по ощущениям намного меньше, всего 7 градусов, потому что сильный ветер, потому что осадки периодически, но надеюсь, что на душе у тебя осадка абсолютно точно нет. Обожаешь погоду в любом ее проявлении, потому что знаешь, как можно согреться. Конечно же, топовая музыка Радиус FM здесь. Совсем скоро Мэтт Трибун в нашем эфире. А также Holy Flame, наш земляк с тобой, Марианна, солнце не надо.
2: С тобой время как снег, а ты омолюсь, чтобы встретить рассвет.
1: Ты можешь проголосовать и поддержать этот трек своим сердцем в виде лайка у нас на сайте radiosfm.by. Также послушаем Дамиан Давид. Этот трек ты уже точно знаешь и любишь всем сердцем. Next Summer. Ну, а прямо сейчас мне хочется, чтобы мы искренние лайки поставили погоде, чтобы все-таки она почувствовала, как мы ее любим, как мы ее согреваем, и может тогда она как-то изменится и потеплеет в нашу сторону. Ну, подробности о погоде на завтра, а также информация о том, почему объявлено штормовое предупреждение прямо сейчас.
0: Радиус FM о погоде.
1: Так, синоптики на завтра тоже выписывают нам оранжевый уровень опасности. Все из-за сильного ветра и осадков. Вот, в частности, в Бресте завтра плюс 17-19, выше нуля. Но вот здесь без осадков. Осадки будут в Гомеле. Здесь всего плюс 11-13. Далее, Могилев тоже дождь, и до плюс 12. В Витебске еще прохладнее, плюс 8-10. И тоже осадки. В Минск завтра тоже будет заливать 12-14, выше нуля. Далее смотрим Гродно. Здесь 15-17 со знаком плюс. И тоже возможен дождь.
0: Реклама.
3: Привет, что читаешь?
4: 100 техник для спокойной жизни.
3: Помогает?
4: Увы.
3: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-269-26-24 или на сайте bgs.by.
5: 31 мая Супер Лото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ереб или у распространителей.
6: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
7: С 25 мая по 7 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Спрайт и Фанта всего 4,49 за 2 литра.
8: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
0: Реклама.
9: Задай ритм лету с Вилла Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
10: Окей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
11: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения RadioPlayer Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Тело в теме.
1: Тело в теме.
2: 18.43. Ученые нашли взаимосвязь между депрессией и спортзалом. Да, международная группа ученых анализировала данные почти 500 000 человек и выявила устойчивую взаимосвязь между физической силой и риском депрессии. У людей с более низкой силой рук риск развития депрессии оказался выше, аж на 42%. К таким выводам специалисты пришли, изучив 16 научных работ из 12 стран. И автор подчеркивает, что слабый хват сам по себе, конечно, не вызывает депрессию, но он служит индикатором общей биологической устойчивости организма. Люди с крепкими мышцами обычно больше двигаются, а регулярная активность защищает нервную систему. Вот, мне кажется, вот это главное последнее предложение, то, что нам нужно с тобой запомнить. Просто больше двигаться. Регулярная активность защитит нашу нервную систему, нас с тобой защитит от плохого настроения. А если вдруг лень двигаться в спортзале, ну вот смотри, можно, во-первых, просто гулять, как минимум, чередовать шаг спокойный, с более активным, интенсивным, а под топовую музыку радио шагать по жизни, поверь, будет намного-намного веселее. Так что давай, заряжайся, будь на движе вместе в нашей компании. Топовая музыка здесь. Дамиан Давид совсем скоро.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: На Радіус ФМ «Автодрайв». Пункт выдачи.
1: 18.50, точное драйвовое. Ну и поскольку погода в последние дни что-то не очень, завтра тоже она будет хандрить. Я предлагаю тебе обратить внимание на маркетплейсе на такой товар, как плед, спальный мешок, акула. Ну, во-первых, это красиво. Во-вторых, это улыбает. В-третьих, это дарит самые приятные ощущения. Но ты понимаешь, можно в этом не только спать, а можно даже попробовать пойти на работу. Или по делам каким-то. Прям вот в этом пледе, который еще выглядит как акула, то есть прохожие точно тебя заметят. Прохожие точно будут обращать на тебя внимание. Ну и более того, мне кажется, даже начальство на работе будет меньше приставать к тебе с вопросами, ведь ты выглядишь как акула своего дела. В общем, товар на самом деле улыбательный, как мне кажется, в прохладную погоду, но очень-очень необходимо. Ну а Радиус ФМ далее понимает все твои необходимости в перезарядке, потому дарим еще больше топовой музыки в нашем эфире. Красавчик Артемас и I Like The Way You Kiss Me.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Только с 28 по 30 мая в гипермаркетах Евроопт черные цены в летнем режиме целых 3 дня. Персик всего 7 рублей 99 копеек за килограмм. Пепси всего 2 рубля 79 копеек за полтора литра. Подробности на сайте euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Белагропромбанк.
4: Мам, это тебе. Я сам нарисовал.
5: Спасибо, солнышко. А это тебе.
4: Ух ты! Это моя карточка? И тут мой динозавр, прямо как на рисунке.
6: Динозавры не вымерли. Они переехали на карту вашего ребенка. Детские карточки Белагропромбанка с индивидуальным дизайном. Когда рисунок ребенка переезжает на карту, а контроль за деньгами остается в ваших руках. Подробнее на belopb.by и в офисах банка.
7: Дискаунтеры Грошик. Завжди тут цены цуд. Цукор Городийский и Слуцкий 2,29 за килограмм. Сдивляйтесь и закупляйтесь у Грошику.
0: Подробности на сайте groshik.by и по телефону плюс 375-44-788-80-26 с 25 мая по 7 червня.
8: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Топовой музыки. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Точное, драйвовое, практически 19.00. Ну, Надежда, уже вот за экватором этого времени ты окончательно освободишься от всех своих дел и вдохнешь, предвкушаешь потрясающую пятницу вместе со мной и к топовой музыкой Радио ФМ. Для того, чтобы все-таки отвлечь тебя максимально от всех дел, я подобрала блок из 10 топовых треков без перерывов на рекламу и разговоры. Тебе точно это понравится, ты точно захочешь сделать звук погромче, потому что появится красотка Минелли. You know you did me wrong. Также не пропусти коллаб Рук Ап и румынской певицы Инна. I'll be waiting. Еще один трек, который я просто рекомендую слушать на репите. Иногда полезно быть эгоистом, исследовать своим желанием.
1: Выбирай себя, эгоистка.
0: Это Зиверт совсем скоро. Ну а прямо сейчас на подходе Рома Савосик и самые интересные новости. 19.01 в Беларуси. Ром, какие новости? Рассказывай.
2: Привет, расскажу о схемах интернет-мошенников и про самую дорогую страну для жизни.
3: В радиусе новостей.
2: Президент Александр Лукашенко участвует в 5-м Евразийском экономическом форуме в Астане. Главная тема – ЕС в глобальной цифровой гонке. Ставка на искусственный интеллект. Белорусский лидер представил позицию нашей страны по вопросам технологической кооперации в рамках ЕС и внедрения искусственного интеллекта в реальный сектор экономики, а также привел примеры отечественного опыта в этой сфере. В Беларуси будут проводить бесплатную диагностику рака легкого. Именно от этого вида рака умирает больше всего людей. За год фиксируется около 1 000 000 случаев заболевания, из них 60% заканчиваются летальным исходом. Провериться бесплатно смогут пациенты в возрасте 50-70 лет при наличии хотя бы одного из трех факторов – стаж курения более 30 лет, отказ от курения менее 15 лет назад или если был обнаружен рак легкого у близких родственников. Интернет-мошенники придумывают все более изощренные схемы обмана. Один из способов совершения хищения у граждан – массовая рассылка сообщений об уплате штрафов за нарушение правил дорожного движения. Милиция напоминает гражданам, что предложение быстрого и легкого заработка или покупки товаров по значительно сниженной цене в интернете неизменно связаны с риском потери денег. Призыв женщин на срочную службу в армию в Эстонии станет лишь вопросом времени. Такое мнение высказала глава Департамента оборонных ресурсов страны Анну Рановески. Она рассказала, что проблемы с комплектованием вооруженных сил основываются из демографических показателей. По ее словам, если 15-20 лет назад рождалось до 15 тысяч мальчиков в год, то сейчас только около 4-5 тысяч. Исландия стала самой дорогой для жизни страной в мире. Она опередила по уровню цен Швейцарию. Общий уровень цен в стране в настоящее время превышает швейцарский примерно

0: Новости о погоде далее.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
2: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси ночью будет переменная облачность. Днем облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах республики прогремят грозы. Ветер северо-западный порывистый, во многих районах сильный порывистый. В Витебске ночью плюс 5-7, днем 8-10 тепла. В Могилеве ночью плюс 5-7, днем плюс 10-12. В Гомеле ночью 5-7 тепла, днем 11-13 выше нуля. В Минске ночью плюс 5-7, днем 12-14 со знаком плюс. В Гродно ночью плюс 5-7, днем 15-17 тепла, в Бресте ночью 5-7 выше нуля, днем 17-19 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
2: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: «19.33» — точное драйвовое. Только что закончился блок из 10 качевых, топовых треков Radios FM. G-Eazy и Halsey была в нашем эфире, но дали еще больше подзаряжающих треков. Это очень важно в такой пасмурный и даже прохладный весенний денек. И ты знаешь, правда, я частично рада, что весна уже заканчивается календарно, потому что так она нас особо и не согрела. Надеюсь, что у лета на нас с тобой другие планы. Но, надеюсь, и прогноз погоды на завтра не сильно нас с тобой расстроит, потому что синоптики вроде как опять объявили оранжевый уровень опасности.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: Итак, завтра долгожданная пятница, это будет 29 мая, и погоду продолжит определять холодная, неустойчивая воздушная масса, которая поступает с северо-запада Европы. Что же нас ожидает? Ну вот, в частности, смотрим на прогноз погоды ночной, и видим, что этой ночью будет по стране, ну, достаточно невысокая температура, 5-7 со знаком плюс, при этом осадки. А вот завтра днем воздух в Бресте прогреется до плюс 19, здесь переменная облачность без осадков. Смотрим Гродно, 15-17 со знаком плюс. И здесь тоже осадки, как и в Минске, плюс 12, плюс 14. Далее Витебск, здесь скромные 8-10 со знаком плюс, и тоже осадки. Дождь будет в Могилеве, 10-12 выше нуля. В Гомеле тоже как-то не по-весеннему, да, плюс 13, и при этом тоже осадки.
2: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
0: Лови топовый момент этого утра.
3: Пока единственная возможность, которую я получил как самозанятый, это возможность у самого себя занять.
0: Слушай пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Так что драконы зажигали в нашем топовом эфире «Бонс». И мне кажется, вот настоящий «Бонс» — это то, что происходит сейчас за окошком на улице. Ну, какая-то хмурость и совсем не похоже на исход весны. Мне кажется, что погода должна была давно уже радовать нас 30-градусными показателями, но все как-то собиралась весна, да не собралась. В общем-то, дорогая весна, отправляйся туда, откуда пришла. Мы хотим уже лето, настоящее, уверенное в себе солнечные погоды. Хотя говорят, что лето будет не просто солнечным и теплым, а прям по-настоящему жарким. Но такие прогнозы мы слышим постоянно. А потом говорим про то, что ну там было всего 2-3 дня. И то я в тот день был на работе. Хорошо, Радиус FM в любом случае знает, как тебя подогреть. Конечно же, топовая музыка Радиус FM. Еще больше классных хитов. Далее Crash Adams и New Heart. Оставайся с нами.
1: Автодрайв на Радиус FM. Шоу с толком. Сегодня в шоу с толком.
2: Тебе звонит мама в слезах, просит срочно перевести деньги, но на самом деле это говорит искусственный интеллект. Пока мы восхищаемся нейросетями, кибермошенники уже научились клонировать голоса и подделывать видео. Как не отдать свою зарплату мошеннику и почему старые схемы со звонками из банка работают до сих пор? Сегодня разбираем самые дерзкие схемы обмана с начальником отделения по противодействию киберпреступности заводского РУВД Минска Константином Шевцовым.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

Plus FM. Музыка днем і ночі. Радіус FM. Волна топової музики.

0: очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Искусственный интеллект не заменит человека, а снимет с него рутинные и опасные задачи. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на 5-м Евразийском экономическом форуме в Астане. ИИ помогает нарастить компетенции и возможности инженеров, технологов, аграриев, ученых и чиновников. Речь идет о повышении коэффициента полезного действия человеческого труда. Там, где это действительно необходимо и уместно, считает белорусский лидер. Белавия возобновила полеты в Мурманск. Рейсы будут выполняться каждый четверг. Стоимость билета в Мурманск и обратно в районе 700 рублей. Актуальные цены размещены на сайте Белавия. Весь полет займет примерно 3 часа. Концерт в честь короля советской эстрады Муслима Магомаева проведут в столице 3 июня. Мероприятие пройдет в 18:00 в выставочном зале Музея истории города Минска. Вход по билетам, которые помимо концерта включают посещение выставок «Мое имя Минск» и «Гастрономическая история Минска. 20 век». Но экспозицию стоит посмотреть до начала программы. НАТО продолжает планомерное освоение территорий вблизи российских границ, усиливая свое военное присутствие. Уже летом на территории Латвии и Эстонии будет развернут германо-нидерландский армейский корпус. Он будет координировать операции альянса в Балтийском регионе. К проекту присоединились около 14 стран. Ожидается, что корпус сможет управлять силами в десятки тысяч военнослужащих. Мужчина в США нашел 1 миллион долларов и направил его на благотворительность. Необычный случай недавно произошел с жителем Флориды. Мужчина отдыхал на пляже, и ему прямо под ноги из океана выбросило черный пакет, который был наполнен пачками денег. Мужчина не стал забирать деньги себе, а отдал их на благотворительность. Хотя изначально он связался с полицией, ведь свертки были больше похожи на наркотики, чем на пачки банкнот. И в завершении твоя умная колонка ждет команду. Скажи: Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Таковы были новости о погоде далее. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси ночью будет переменная облачность. Днем облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах республики прогремят грозы. Ветер северо-западный порывистый, во многих районах сильный порывистый. В Витебске ночью плюс 5-7, днем 8-10 тепла. В Могилеве ночью плюс 5-7, днем плюс 10-12. В Гомеле ночью 5-7 тепла, днем 11-13 выше нуля. В Минске ночью плюс 5-7, днем 12-14 со знаком плюс. В Гродно ночью плюс 5-7, днем 15-17 тепла, в Бресте ночью 5-7 выше нуля, днем 17-19 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси ночью будет переменная облачность. Днем облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах республики прогремят грозы. Ветер северо-западный порывистый, во многих районах сильный порывистый. В Витебске ночью плюс 5-7, днем 8-10 тепла. В Могилеве ночью плюс 5-7, днем плюс 10-12. В Гомеле ночью 5-7 тепла, днем 11-13 выше нуля. В Минске ночью плюс 5-7, днем 12-14 со знаком плюс. В Гродно ночью плюс 5-7, днем 15-17 тепла, в Бресте ночью 5-7 выше нуля, днем 17-19 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Как нейросети экономят часы?
2: Почему космос ближе, чем кажется?
3: И как защитить тех, кто нам дорог?
0: Ответ один. Шоу с толком на Радиус FM.

хочешь управлять плейлистом Радиус FM? Теперь это реально. Мы запустили новый музыкальный тест, где именно ты выбираешь треки, которые будут звучать в нашем эфире. Заходи на сайт radiusfm.by, нажимай на баннер с музыкальным тестом, выскажи свое мнение и слушай в эфире Радиус FM только топовую музыку. А среди тех, кто пройдет тест до конца, мы разыграем классные беспроводные наушники.

0: Беларуси 21 час. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Президент Александр Лукашенко призвал к более тесной кооперации в сфере искусственного интеллекта в рамках Евразийского экономического союза. Об этом глава государства заявил на Евразийском экономическом форуме в Астане. Белорусский лидер отметил, что, как показывают расчеты, ни одна страна, даже с развитой инженерной школой и сильными кадрами, в одиночку не способна обеспечить полный цикл создания, обучения и промышленного внедрения современных моделей искусственного интеллекта. В КГК рассказали о нарушениях на ЦЭ и ЦТ. 14 абитуриентов были удалены из аудитории в первый день сдачи экзаменов. Фактов серьезных нарушений не зафиксировано. При этом с централизованного экзамена удалены 9 человек, а с централизованного тестирования 5. Отстраненные во время вступительных испытаний пронесли и использовали мобильные телефоны, наушники и шпаргалки. В 2026 году один из абитуриентов даже предпринял попытку применить смарт-очки. Китайская инвестгруппа начнет сотрудничество с «Великим камнем» в Беларуси. Стороны намерены строить взаимодействие по широкому спектру направлений и содействие промышленным предприятиям Китая в ходе развития бизнеса в индустриальном парке и поиск перспективных инновационных проектов для «Великого камня». Формирование деловых связей между представителями белорусского и китайского бизнеса, содействие предприятиям Беларуси в выходе на рынок КНР. В Минске с 1 июня отменят сразу 11 автобусных маршрутов. Причина – сезонное снижение пассажиропотока. Летом часть минчан уезжает из города, школьники и студенты уходят на каникулы, а нагрузка на отдельные городские и пригородные линии падает. Ограничения введут на 3 летних месяца. При этом основные магистральные маршруты и автобусы, которые подвозят пассажиров к метро, продолжат работать в прежнем режиме. С подробностями можно ознакомиться на сайте Минск-Транса. Белорусская Ирина Шимонович в паре с российской теннисисткой Марией Козыревой выбыла с Ролан-Гаррос. Им противостояла пара Анастасия Детюк и Ирина Хромачева. Итоговый счет 6-4, 4-6, 2-6. В то же время первая ракетка мира Арина Соболенко уверенно стартовала на турнире в одиночном разряде. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 75 копеек, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 87 копеек и 10 китайских юаней, 4 белорусских рубля 4 копейки. И в завершении услышал крутой трек, но не знаешь, кто поет. Заходи на сайт radiusfm.by в раздел «Что играло», а там есть название всех песен, что звучали в нашем эфире. С новостями на этом все. Далее на Radius FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай» по Беларуси ночью будет переменная облачность. Днем облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах республики прогремят грозы. Ветер северо-западный порывистый, во многих районах сильный порывистый. В Витебске ночью плюс 5-7, днем 8-10 тепла. В Могилеве ночью плюс 5-7, днем плюс 10-12. В Гомеле ночью 5-7 тепла, днем 11-13 выше нуля. В Минске ночью плюс 5-7, днем 12-14 со знаком плюс. В Гродно ночью плюс 5-7, днем 15-17 тепла, в Бресте ночью 5-7 выше нуля, днем 17-19 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Шоу с толком.
1: Шоу с толком на Радиус ФМ.
0: На Радиус ФМ.
1: Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Если ты думаешь, что тебя невозможно обмануть, потому что ты не доверяешь звонкам из службы безопасности, у меня для тебя плохие новости. Мошенники вышли на новый уровень. Теперь они говорят голосами ваших детей, начальников и друзей. Искусственный интеллект стал главным оружием киберпреступников. Привет, это шоу «С толком». Меня зовут Влад Радюков. Как отличить правду от дипфейка и защитить свои деньги? У меня в гостях человек, который ежедневно ловит таких цифровых фокусников. Начальник отделения по противодействию киберпреступности заводского РУВД Минска Константин Шевцов. Константин, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: В соцсети ВКонтакте находи группу программы «Шоу с толком», подписывайся и оставляй комментарии под анонсом этой передачи. Также смотри видеотрансляцию. Ссылки на сайте radiusfm.by. Константин, давайте начнем с реальности. Кажется, что про звонки от следователей службы безопасности банка из каждого утюга рассказывают уже лет 5. Но люди все равно верят и отдают деньги. Почему эта схема до сих пор жива? Это такой мощный гипноз или преступники постоянно меняют скрипты?
3: Смотрите, в первую очередь наши злоумышленники меняют и сам скрипт, и принцип воздействия. Если пару лет назад представлялись правоохранительными органами, потом пошли государственные органы, банки, перебрали уже практически всех. Вот на данный момент самый основной тренд — это представляются службами здравоохранения. Поликлиниками, медучреждениями просят перерегистрировать амбулаторную карту, перевести в электронный вид, и уже под этим предлогом выясняют паспортные данные заявителей.
2: Ну и получается, что есть и какое-то, наверное, психологическое воздействие. Они, наверное, как то ли в гипноз людей вводят, то ли что?
3: Основная проблема, как понимаете, в том, что каждый из нас думает, что со мной такого не случится. Каждый уверен, что меня такое не коснется, и вот моя ситуация исключительная, и до этого такого никогда не было. Но, как показывает практика, все циклично и повторяется. Меняется только обертка. Угу. Хотя сама схема остается в априори одна и та же.
2: И похоже, что обертку преступники научились подбирать к каждому конкретному человеку. Вот давайте перейдем к самому пугающему тренду 2026 года — подделке голосов. Вот как технически это происходит? Мошенникам достаточно украсть одно мое короткое голосовое сообщение из Telegram, чтобы нейросеть смогла заговорить моим голосом с моей женой?
3: Для того, чтобы заговорить с вами, допустим, вашим голосом, недостаточно, то есть просто украсть. Надо сначала получить доступ к вашему Telegram. Для этого используются так называемые фишинговые ссылки, которые ссылаются под предлогом голосований. Люди уже голосуют и компрометируют страницу. Уже потом злоумышленники, просмотрев всю социальную сеть, весь мессенджер, получают образцы голоса. Но, как правило, они делают немножко иначе. Совершается пробный прозвон. Здравствуйте, не хотели бы вы там проголосовать там за условно там, у нас там бренд года условно проводится там в Беларуси либо в каком-то регионе. И человек говорит: нет, мне не интересно, я не хочу с вами больше разговаривать, до свидания. И им, в принципе, уже этого будет достаточно, чтобы собрать шаблон голоса и уже дальше пытаться с использованием этого шаблона пытаться обмануть ваших родственников.
2: Угу. Ну хорошо, голосу, получается, верить нельзя. Но сейчас фиксируют случаи, когда людям звонят по видеосвязи, и человек видит на экране, например, лицо своего начальника, который дает указание перевести средства. Вот как распознать дипфейк на экране смартфона? Есть ли какие-то, может быть, визуальные глюки, которые выдает нейросеть?
3: Имеется технология, которая не

0: используются, они же в основном в режиме онлайн, для того, чтобы фактура и движение совпадали с голосом. То есть это не запись, это в режиме онлайн ведет разговор и накладывается только маска на лицо. И, как правило, эта маска имеет некоторое рода отслоение от общей картинки. И просматривая такую картинку, можно хорошо замечать, что, в принципе, она немножко отличается от окружающего фона. Есть образ, грубо говоря, кружок, как в фотошопе когда-то рисовали, пытались наложить картинку на картинку. Также происходит и с нейросетями, которые накладывают на картинку лицо другого человека в режиме реального времени.
1: То есть надо смотреть внимательно и попросить там Василия Васильевича, который вам звонит по какому-то делу, повертеть головой, что-то в таком духе. Ну, в общем, получается, нужно быть внимательным. Вот вы руководите профильным отделением в огромном заводском районе столицы. Можете рассказать какой-нибудь свежий пример из вашей практики, ну, конечно же, без фамилий, когда человека развели именно с использованием новых технологий, и он даже ничего не заподозрил?
0: Буквально 2 недели назад человека обманули на 76 тысяч белорусских рублей. Он задекларировал вот как раз-таки дипфейк. Человеку представились его бывшим руководителем, сообщили, что в ходе его работы он допустил ошибки, и в данный момент проводится проверка Следственным комитетом, где он является фигурантом по уголовному делу. Его заставили написать расписку о неразглашении. Следственная тайна написала расписку, предоставила этому собеседнику путем фотографирования и уже боялся что-либо рассказать. Попал же он к нам, когда он пошел в банк получать очередной кредит, ему в кредите отказали, и сотрудники банка поняли, что он находится под влиянием. Уже доставив его в отдел милиции, общавшись с ним, он более 4 часов не мог рассказать, что он является потерпевшим. Он говорил, что он переводит денежные средства своему брату в Грузию.
1: Угу.
0: И убедить его в обратном, хотя, осматривая его телефон, мы уже понимали, что его обманули. И убеждать его было очень тяжело, потому что человек, написавший расписку данную, понимая, что нам, якобы рассказав нам сотрудникам милиции, он нарушает тайну следствия.
1: Запутали человека. Спасибо сотрудникам банка, которые не дали ему взять очередной кредит и все-таки обратились в милицию. Да? Получается, так они его спасли от очередного кредита. А вот если вы только что к нам присоединились в эфире шоу «С толком», и мы выясняем, как не стать жертвой киберпреступников вместе с Константином Шевцовым. Константин, давайте поговорим про фишинг, поддельные ссылки. Мы все заказываем по ссылке, покупаем вещи на маркетплейсах. Какая схема с ссылками сейчас самая популярная и как не лишиться денег, просто оплачивая коммуналку или доставку?
0: Самое основное, что в первую очередь нужно сделать, это иметь отдельную банковскую карту для оплаты всех платежей в сети интернет. Даже если будет она скомпрометирована, то вы потеряете не все деньги, которые находятся у вас на карте, на зарплатной. Если же карта будет зарплатная, то, введя его по фишинговой ссылке, естественно, у нее все денежные средства будут списаны мошенниками. А как уберечься, это надо внимательно смотреть на ссылку, по которой вы переходите. А наибольший там тренд последних недель — это поддельные штрафы ГАИ, которые приходят в основном владельцам яблочных устройств, приходят в iMessage сообщение, что вы просрочили оплату штрафа. Перейдя по ссылке, требуется ввести там паспортные данные, номер машины, а также после чего реквизиты банковской карты. Введя, все, естественно, денежные средства с банковской карты будут списаны.
1: Понятно. Зарплатную карточку нигде не светим, создаем дополнительную, например, виртуальную карту и платим с нее. Тогда хотя бы вы не потеряете все деньги. Ну и да, внимательно изучаем ссылки, потому что иногда это может спасти ваши деньги. Часто люди уверены, что найти мошенника, который их обманул, просто. Ну вот есть же номер телефона, карты, куда ушли деньги, тоже есть. Почему раскрывать такие преступления сложно?
0: Естественно, что мошенники в этом деле не первый год. Если раньше зачастую эти преступления раскрывались, потому что денежные средства, похищенные у граждан, выводились на карточки белорусских банков, после чего обналичивались, и поймать таких злоумышленников не составляет труда. Это просто безобразие. Но с каждым годом, то есть мошенники совершенствуются, и сами колл-центры совершенствуются, и схемы совершенствуются. Если потом начали использовать криптовалюту, то схема гораздо усложнилась. То есть сейчас и заграничные карты используются, понимая, что если с марта 2024 года у нас действует указ президента о несанкционированных платежных операциях, и мы в рамках него блокируем операции по заявлениям граждан, то нашим мошенникам стало еще хуже работать. Они пытаются изобретать каждый раз какие-то новые схему по выводу и обналичиванию этих денежных средств. Либо это криптовалюта, либо напрямую иностранные счета. Mm-hmm. То есть сразу наш заявитель идет и ложит через, допустим, международную систему банковских переводов Unistream деньги в ту же Грузию, либо Испанию, не принципиально какая страна.
1: Угу. То есть теперь, получается, не так уж легко словить этого мошенника, если он хорошо защитился от этого процесса. Давайте дадим четкую инструкцию нашим слушателям, как безопасно вести свои соцсети и мессенджеры, чтобы не оставлять мошенникам материал для создания дипфейков и клонов. Стоит ли вообще удалять, например, голосовые сообщения после прослушивания?
0: На самом деле, настолько уберечься не получится. То есть наиболее тогда в таком ключе безопасный способ – это не вести соцсети, не заходить в сеть интернет и не пользоваться смартфоном в принципе.
1: И не выходить на улицу.
0: Не выходить на улицу было бы неплохо, но, к сожалению, на улице очень свежо и комфортно. Дальше, что в первую очередь, что мы понимаем, что мы будем использовать соцсети, мы будем отправлять голосовые, мы будем все это делать в любом случае. Основная задача не то, что сохранить, иметь быть в курсе, чтобы родственники и близкие были в курсе данного рода мошенничества. То когда позвонить, условно, с моего телефона, и не с моего, ну, понимая, что позвонят, чтобы родственники были в курсе, что когда скажут по телефону: «Мама, мама, я попал в ДТП», чтобы моя мама собралась и позвонила мне на мой телефон и спросила, как у меня дела. Это основной ключ, потому что мы все сберечь не сможем. Ни в коем роде. Надежной защиты прям 100% никогда не будет.
1: Ну, а если все-таки вы можете какой-то создать посложнее себе пароль, включить двухфакторную авторизацию, то, конечно же, стоит это сделать, правильно?
0: Естественно. Двухфакторная аутентификация и тот же облачный пароль в мессенджере, к примеру, Telegram, это уже 50% безопасности вашего аккаунта. Даже если вы перейдете по ссылке, это вам понадобится еще ввести облачный пароль. А это наибольше, у кого вот, по практике, у кого был установлен облачный пароль, даже перейдя по ссылке, получив код для верификации, но уже на моменте ввода пароля люди опоминают, понимают, что все-таки что-то пошло не так, и прекращают. То есть, естественно, злоумышленник не получает доступ к аккаунту.
1: Да, главное, не забудьте этот облачный пароль. Эксперты по безопасности сейчас советуют семьям придумывать такие вот пароли. Как это работает на практике? Что я должен спросить у мамы, которая звонит мне в слезах и просит денег, чтобы понять, что это не нейросеть?
0: На практике это не используется. То есть не слышал я такого, что какие-то пароли, это, скорее всего, какие-то зарубежные тренды, а у нас не используются.
1: Ну, вот я не знаю, там
0: можно придумать
1: да?
0: секретное слово, можно его использовать, но, опять же, это должны все собеседники, все родственники знать, что если там этого слова не прозвучало, то разговор мы не начинаем. Но, как показывает практика, согласитесь, что это практически невозможно.
1: Ну, можно договориться или что-то спросить у мамы, то, что знает только мама. Не знаю, как, например, меня называли в детстве, да, там какой-нибудь, или какая у меня была собака, какой у нее была кличка. Какие-то такие вещи, которые точно знает только ваша мама, и никакой мошенник вряд ли об этом никак не догадается. Может же помочь такое?
0: Да, может, но тут следует, надо понимать, что ну, на мое мнение, конечно, что это нереально в быту, в практике. То есть, мы договоримся и будем так раз, два, три, четыре, ну, пускай 10 раз, на 11-й там произойдет сбой. Мы начнем разговор без проверки.
1: Предположим, что худшее уже случилось. Человек перешел по ссылке, ввел данные или сделал перевод и тут же понял: меня развели. Назовите первые три действия, которые он должен сделать прямо в эту же секунду, чтобы минимизировать потери.
0: Заблокировать свои банковские карты, которые он скомпрометировал. То есть, наиболее простой способ понять, что было скомпрометировано, посмотреть у себя в смс-сообщениях, какие смс-ки от каких банков приходили. В первую очередь в те банки и стоит звонить. То есть позвонили, заблокировали, потом посмотрели все свои аккаунты, то есть Viber, Telegram, посмотрели устройства. То есть подключены ли к вашим мессенджерам другие устройства. Если подключены, то удалили. Нажали «удалить». Это несложно делается. Если затрудняется у некоторых людей это произвести, простая инструкция в Google либо путем поиска в Яндекс без проблем находится. После позвонили в милицию. И сразу же нужно обращаться и ехать в милицию, писать заявление.
1: А вот люди думают: а зачем, уже украли у меня эти деньги? Все равно нужно обращаться в милицию.
0: Конечно. Во-первых, эти деньги с учетом автоматизированная система обработки инцидентов банковской, которая мы сотрудничаем с Нацбанком, эти денежные средства могут быть заблокированы. То есть не только как на счет на первом счету, которому мошенник перевел, то и на последующих. То есть большая вероятность того, что денежные средства будут заблокированы и в последующем возвращены.
1: Угу. Ну и я думаю, что таким образом мы поможем бороться с этими мошенниками, потому что милиции будет легче их найти, если будут обращения. А вот если мне позвонили мошенники, я понял, что это мошенники и не дал им себя развести. Стоит ли мне об этом сообщать в милицию? Или это такой проходной инцидент, потом рассказал друзьям, коллегам, посмеялись вместе, как меня пытались развести, и не стоит дальше давать этому дело?
0: Сообщать стоит. Как минимум, это момент накопления цифровых идентификаторов. Мы их все аккумулируем и анализируем. То есть есть разные способы, даже номер телефона, с которого вам позвонили, это уже цифровой след. То есть понятно, что когда человека не обманули, он ничего не перевел, и на момент звонка он понимал, что это мошенники, но цифровой след все-таки есть, и его следует сообщить госорганам.
1: Mm-hmm. Я вот сейчас подумал, что в Беларуси постоянно проводятся исследования популярности радиостанций. Там звонят слушателям и спрашивают, какую вы слушали вчера радиостанцию. А люди теперь будут бояться принимать участие в таких опросах. Наверное, не всего стоит бояться, нужно просто быть осторожным.
0: Все верно. Бояться не только, вот, как вы говорите, опросов стандартных. Намного стало сложнее, грубо говоря, нам, как сотрудникам, работать и призвонить человеку, допустим, вызвать его там для объяснения в рамках какого-то материала проверки. И он, человек, понимает, что, возможно, ему звонят мошенники. И он говорит, что вы мошенники, и мы с вами разговаривать не будем. То есть некоторые сложности есть, но нам стоит, пускай эти люди будут более аккуратны и бдительны, чем либо их обманут. Мы, как госорганы, найдем способ, как к ним достучаться и как с ними побеседовать. Но у мошенников такой же возможности не будет.
1: Ну и давайте в конце такой небольшой блиц. Самая крупная сумма, которую добровольно отдали мошенникам вот в вашей практике?
0: 230 тысяч.
1: Чего, рублей?
0: Рублей.
1: Немало. Звонили ли когда-нибудь мошенники лично вам или вашим родственникам?
0: Стабильно.
1: Звонят регулярно?
0: Регулярно. Мне примерно раз в год, родственникам там почаще.
1: Но они уже в курсе всего, как им поступать, и не попадаются.
0: Да, конечно. В первую очередь, когда какие-то новые виды мошенничества появляются, новые схемы, либо какие-то ответвления, то в первую очередь надо всех уведомлять.
1: Ну и главное правило, которое должен помнить каждый, когда ему звонят с незнакомого номера в мессенджере.
0: Самое главное правило – не поднимать трубку. Кому вы действительно нужны, понятно, за исключением каких-то рабочих моментов, когда многие работают, там, взаимодействуют с другими странами, с организациями, и по работе приходится поднимать иностранные номера. Но если вы в ходе разговора понимаете, что вы подняли, и это обсуждает с вами не работу, то как бы не стоит продолжать разговор. Положили трубку и дальше не разговаривайте.
1: А что если звонят вам из Албании, вряд ли это ваш богатый родственник, который хочет оставить вам наследство. Лучше просто даже не отвечать. Ну что ж, доверяй, но проверяй. В 2026 году это правило работает как никогда. Не верьте эмоциям, берите паузу и всегда перезванивайте своим близким сами. Огромное спасибо за этот отрезвляющий эфир начальнику отделения по противодействию киберпреступности заводского РУВД Минска Константину Шевцову. С вами был Влад Радюков. Берегите себя, свои данные и проводите время с толком.
2: Шоу «С толком» на Радиус FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM.
3: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветрам.

принципе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси ночью будет переменная облачность. Днем облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах республики прогремят грозы. Ветер северо-западный порывистый, во многих районах сильный порывистый. В Витебске ночью плюс 5-7, днем 8-10 тепла. В Могилеве ночью плюс 5-7, днем плюс 10-12. В Гомеле ночью 5-7 тепла, днем 11-13 выше нуля. В Минске ночью плюс 5-7, днем 12-14 со знаком плюс. В Гродно ночью плюс 5-7, днем 15-17 тепла, в Бресте ночью 5-7 выше нуля, днем 17-19 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Вау! Бетера раздает двойной

0: прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
2: Ты крути, крути гуся, с Максайном, ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 829-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Реклама. Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ». Горячие треки. «Радиус ФМ». Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жили-были Дима и его семья. И однажды случилось то, к чему никто дома не был готов. Подросток начал зарабатывать больше родителей. Дима монтировал видео, вел заказы онлайн, быстро освоил то, что взрослым казалось непонятным. Деньги у него появились реальные. Иногда за месяц больше, чем мама или папа получали на своей работе. Сначала дома этим гордились, а потом атмосфера стала меняться. Мама могла сказать: «Ну, раз ты такой богатый, сам себе купи». Любой разговор о деньгах быстро превращался в напряжение.
3: «Не понимаю. Ребенок молодец, деньги есть. Почему не все счастливы?»
2: Потому что деньги в семье – это не только деньги. Это еще роли, статус и ощущение собственной значимости. Много лет родители были теми, кто обеспечивает, знает лучше, держит опору дома. И вдруг ребенок резко становится финансово сильнее. Для взрослого это может переживаться болезненно, будто его опыт обесценился. Хотя на самом деле ценность родителя не измеряется зарплатой.
3: То есть спорят не о доходе, а о том, кто теперь главный.
2: Часто именно так. Подростку тоже непросто. Он начинает чувствовать силу денег и может решить, что теперь взрослый во всем. А может, наоборот, испытать вину. «Я зарабатываю больше, значит, с родителями что-то не так». И то, и другое создает перекос. Потому что финансовая зрелость и жизненная зрелость – это не одно и то же.
3: То есть можно хорошо зарабатывать и все еще не уметь стирать носки?
2: Очень жизненно.
3: Что с этим делать?
2: Во-первых, разделять деньги и иерархию в семье. Доход подростка не отменяет родительскую роль и ответственность взрослых. Во-вторых, говорить об этом спокойно, не колкостями, а честно. Что изменилось, где нужны новые договоренности. В-третьих, учить подростка не только зарабатывать, но и распоряжаться. В-четвертых, родителям важно замечать не конкуренцию, а успех ребенка. Его рост не поражение семьи, а ее результат. В семье роли держатся не на цифрах, а на уважении.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут.
1: Все решено, мне не звони, не люблю я давно.
0: А еще для тебя... Очень скоро и очень скоро... Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
2: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Президент Александр Лукашенко принял участие в 5-м Евразийском экономическом форуме в Астане. Главная тема – ЕАЭС в глобальной цифровой гонке. Ставка на искусственный интеллект. Белорусский лидер представил позицию нашей страны по вопросам технологической кооперации в рамках ЕАЭС и внедрения искусственного интеллекта в реальный сектор экономики, а также привел примеры отечественного опыта в этой сфере. Процедура проведения ЦЭ и ЦТ полностью прозрачна. Об этом рассказал представитель Минобразования Сергей Пищев. Абитуриент видит в личном кабинете скан-копию бланка с указанием правильных ответов, поэтому количество апелляций минимально. Система вступительных испытаний позволяет на равных условиях отобрать наиболее подготовленных абитуриентов. К слову, формирование контрольных цифр приема в вузы ведут согласно с госзаказом на специалистов. В Беларуси водитель такси может находиться за рулем не более 9 часов в сутки. Об этом сообщили в транспортной инспекции. После рабочего дня водителю положен отдых, который должен быть как минимум вдвое длиннее времени работы. Благодаря реестру перевозчиков сегодня можно контролировать практически весь рынок такси и отслеживать режим работы водителей. Пассажиры, в свою очередь, могут проверить легальность такси на сайте транспортной инспекции по номеру автомобиля и данным водителя. Евросоюз никогда не будет выступать в качестве беспристрастного посредника в украинском конфликте. Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас. Она подчеркнула, что страны Европы могут выступать исключительно на стороне Киева. И дипломат также выступила против дискуссии между странами сообщества о выборе представителя ЕС для ведения переговоров с РФ по урегулированию украинского конфликта. Она подчеркнула, что сама хочет руководить переговорами. Исландия стала самой дорогой для жизни страной в мире. Она опередила по уровню цен Швейцарию. Общий уровень цен в стране в настоящее время превышает швейцарский примерно на 3%. Ключевым фактором увеличения цен стал резкий рост туризма, являющегося одним из основных драйверов экономики Исландии. Рост спроса со стороны туристов усилил инфляционное давление в сфере услуг, а также способствовал повышению заработных плат. И в завершении твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома». Подписка для этого не нужна. Таковы были новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси ночью будет переменная облачность. Днем облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах республики прогремят грозы. Ветер северо-западный порывистый, во многих районах сильный порывистый. В Витебске ночью плюс 5-7, днем 8-10 тепла. В Могилеве ночью плюс 5-7, днем плюс 10-12. В Гомеле ночью 5-7 тепла, днем 11-13 выше нуля. В Минске ночью плюс 5-7, днем 12-14 со знаком плюс. В Гродно ночью плюс 5-7, днем 15-17 тепла, в Бресте ночью 5-7 выше нуля, днем 17-19 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Союз FM. Волна топовой музыки.
1: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Лучшее время на Радиус FM. Только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Реклама.
1: Вау! Бетера раздает двойной

0: Кинь убытков.
1: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
2: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
3: В отдел эксплуатации технического обслуживания Управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется лифтер первого разряда. Обращаться по телефонам 8017-389-6443 и 8029-329-7948.
4: Ты крути,

0: которых неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле. Реклама.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск,

0: Реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by и телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.

0: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
1: Реклама.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
3: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Разработки будущего. Держим руку на цифровом пульсе с Романом Савосиком на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Каждый раз, когда твой смартфон начинает работать медленнее, тебе советуют: просто очисти кэш. Ты заходишь в настройки, нажимаешь кнопку, удаляешь несколько гигабайт непонятных файлов, и все снова летает. Но задумывался ли ты, откуда берется этот кэш и что это вообще такое? Сейчас все объясню.
0: Технодзен.
1: Представь, что ты работаешь, в библиотеке, например. Каждый раз, когда посетителю нужна книга, тебе приходится идти в глубокий, темный подвал, искать нужный стеллаж и нести книгу наверх. Это занимает кучу времени. Но ты решаешь немного схитрить, и самые популярные книги, которые у тебя просят по 10 раз в день, ты не уносишь обратно в подвал, ты складываешь их прямо у себя на рабочем столе. Теперь, когда кто-то просит эту книгу, ты отдаешь ее мгновенно. Работа ускоряется, все круто. Но вот со временем твой рабочий стол забивается такими книгами. Ты складываешь туда и те, которые у тебя просили всего один раз, 3 года назад. Стол завален, тебе уже негде писать, и ты начинаешь путаться. Когда кэша вот этого самого становится слишком много, он начинает не ускорять работу, а замедлять ее.
0: Оценка Технодзена.
1: Так вот, в цифровом мире кэш — это как раз вся инфа, которую телефон может выдать тебе мгновенно. К примеру, есть сайт, на который ты часто заходишь. Чтобы не загружать его каждый раз с нуля, в памяти у мобилы хранятся определенные данные, картинки, логотипы. И со временем их тоже накапливается слишком много, что вызывает обратный эффект. Поэтому телефон из-за избытка инфы начинает подлагивать. Поэтому, когда мы чистим кэш, можно не бояться, что потеряем что-то важное. Грубо говоря, телефон просто разбирает скопившийся хлам, дабы сделать свое рабочее пространство комфортнее и быть более продуктивным.
0: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси ночью будет переменная облачность. Днем облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах республики прогремят грозы. Ветер северо-западный порывистый, во многих районах сильный порывистый. В Витебске ночью плюс 5-7, днем 8-10 тепла. В Могилеве ночью плюс 5-7, днем плюс 10-12. В Гомеле ночью 5-7 тепла, днем 11-13 выше нуля. В Минске ночью плюс 5-7, днем 12-14 со знаком плюс. В Гродно ночью плюс 5-7, днем 15-17 тепла, в Бресте ночью 5-7 выше нуля, днем 17-19 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: не убытков.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил, в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем. Ничего. Вы его не нашли. Он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов. Они учатся жить.
2: Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся.
3: Подробности на Maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
0: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
4: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
5: Реклама. На Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
6: В движении.
5: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
6: В движении на Радиус FM.
5: Слушай «В движении» на Радиус FM в пятницу в 7 вечера. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: По Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах республики прогремят грозы. Ветер северо-западный порывистый, во многих районах сильный порывистый. В Витебске днем плюс 8-10, в Могилеве 10-12 тепла, в Гомеле днем плюс 11-13. В Минске 12-14 тепла, в Гродно 15-17 выше нуля и в Бресте днем плюс 17-19. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. The

0: Топ-чарт «Радиус FM».
1: «Радиус FM».
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай «Топ-чарт» в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: «Радиус FM».
0: Будь на волне топовой музыки.

Свежий трек на Радио СФМ. Сони Фодера, D.O.D. по пикбаскам.

0: Топ-чарт Радиус ФМ с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Airbook с треком Graceland. Бибер, Экса и Faithless забрали вторую позицию с треком New Religion. А вот золото нашей рейтинговой таблицы досталось Иман Беку и Софи Рейс «Not You». Кто окажется на музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебя.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: По Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах республики прогремят грозы. Ветер северо-западный порывистый, во многих районах сильный порывистый. В Витебске днем плюс 8-10, в Могилеве 10-12 тепла, в Гомеле днем плюс 11-13. В Минске 12-14 тепла, в Гродно 15-17 выше нуля и в Бресте днем плюс 17-19. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. When you feel-

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

Свежий трек на Радио СФМ. Алок, Зиба, Португал, The Man. Dive into the ocean.

слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Топовой музыки. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: В Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: По Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах республики прогремят грозы. Ветер северо-западный порывистый, во многих районах сильный порывистый. В Витебске днем плюс 8-10, в Могилеве 10-12 тепла, в Гомеле днем плюс 11-13. В Минске 12-14 тепла, в Гродно 15-17 выше нуля и в Бресте днем плюс 17-19. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Around the world.

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Сердце на куски.

0: В Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: По Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах республики прогремят грозы. Ветер северо-западный порывистый, во многих районах сильный порывистый. В Витебске днем плюс 8-10, в Могилеве 10-12 тепла, в Гомеле днем плюс 11-13. В Минске 12-14 тепла, в Гродно 15-17 выше нуля и в Бресте днем плюс 17-19. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.